0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 3 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».

0: 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7. Come here, baby.

0: do the mambo like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: Всем доброе утро. Синоптики сообщили, что в плане погоды последний день лета и первый день осени в столичном регионе как будто местами поменяются. Сегодня будет от силы плюс 22, а завтра уже до 26 тепла. Осадков пока не ожидается, но со среды погода начнет портиться. Будет и похолодание, и дожди. Ну а что касается дорожной ситуации, в столице Яндекс.Карт показывают сейчас за пределами МКАД. Главные заторы на Щелковском, ближе к Москве, на Ленинградском. От сходни к столице там авария. Еще по городу местами уже битком. Волгоградский, Варшавская, Дмитровская и шоссе энтузиастов у Третьего кольца.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: Как никуда и не уходили, в российской столице 7 часов утра. Широким шагом Денис Витальевич Лизин врывается в новый сезон. Доброе утро.
2: Именно с новостями, да, Дима, привет, привет, доброе утро всем. Ну что, в общем-то, обычно все новации у нас в стране прям массово начинаются с сентября. Сегодня 31 августа. Напоминаю, все-таки, хотя и понедельник, тем не менее, новации есть. Допустим, в стране сократили новость. Сроки обновления данных о всех застрахованных россиянах в государственной информационной системе ОМС. Было 10 дней, теперь всего один рабочий день. Изменения также, сообщается, коснулись корректировки записи в едином виде. В едином реестре застрахованных лиц по всем регионам тоже теперь эти данные должны обновляться всего в течение одного рабочего дня. И еще данные об оказанной по госпрограмме медпомощи передаются в федеральный.

0: фунта МС отныне не только федеральными, как было до сих пор, но и всеми региональными медорганизациями, если их информсистемы уже интегрированы в госсистему ОМС. В общем, как сообщают в Минздраве, все вот эти новации позволят на практике теперь гораздо быстрее обрабатывать информацию о застрахованных, но и тем самым повысит доступность и качество помощи по медицинским полисам. В Минтранспорте уточнили, когда точно в России будут овербукинг, то, что называется, вводить в рамки закона. Правила полетов могут измениться в ближайшие месяцы. Край до конца года. В ближайшие дни уже, например, Минтранс начнет те самые переговоры, которые анонсировали. Но легализация овербукинга не только, причем с авиаперевозчиками у нас в стране, но и с сообществами по защите прав потребителей. А далее будут вводить законодательное урегулирование вопросов компенсации денежной пассажирам в случае перепродажи билетов в самолеты. Этим периодически, напомню, занимаются авиакомпании буквально по всему миру. Ну, в общем, как пример, в Союзе туриндустрии, допустим, уже отмечали, что во многих странах пассажир, который столкнулся с перепродажей авиабилетов, получает денежную компенсацию как эквивалент от 400 до 800 евро. Ему предоставляется заодно еще гостиница на время ожидания следующего рейса. Посмотрим, какие денежные эквиваленты будут у нас. Ну и в продолжение авиатемы. В Гонконге состоялся первый полет беспилотного аэротакси. Там это теперь историческое событие. Сообщается, что летательный аппарат вертикального взлета и посадки совершил демонстрационный полет, сделал все успешно. Далее такие агрегаты там будут задействованы и для пассажирских, и для грузовых перевозок. В общем, теперь в Гонконге уже стартует подготовка правил для беспилотных летательных аппаратов на малых высотах, завершат все над законодательством работу уже к Новому году. Правила создадут там основу для безопасности. Это самое, конечно, важное будущих пассажирских перевозок на таких летательных аппаратах. Да, к слову, вот пока во время испытания первое гонконгское аэротакси перевозило по заданному маршруту не человека, а робота. Ну, мало ли что, да? Но при этом таксополеты с реальными пассажирами действительно вовсю уже тестируют в США, Японии, Китае, Эмиратах, а в Катаре с 24 года прямо идут уже коммерческие рейсы аэротакси, пока для VIP-пассажиров.
1: Вот так сядешь, а он тебе будет говорить, я продвинутый искусственный интеллект, а таксую для души.
0: Да, я VIP-пассажир, у меня денег хоть сколько, вези я.

0: Вот именно эти люди вас приветствуют. Друзья, здравствуйте. Мы практически месяц не виделись, во всех смыслах этого слова употребляем. Здравствуйте. Но мало что поменялось в хорошем смысле этого слова. То есть, та самая лучшая любимая музыка впереди. Гороскоп, синематека. Новые игры, кстати, с сегодняшнего утра. Ну и, конечно, как говорят, на арене все те же или на манеже все те же?
1: На манеже.
0: Тебе виднее. Продолжай.
1: Ладно, пусть будет так. Ну и, конечно, мы ждем вас в наших социальных сетях. Без этого никуда. Общаться будем с новыми силами. Ну и обсуждать будем сегодня уходящее лето. Оно же еще не ушло, у нас еще денечек есть. Но вспоминаем, а что мы такого планировали этим летом сделать, но не получилось.

0: Love to Hate You — это про первый рабочий день после отпуска. Erasure на радио 7 на Семи Холмах. С добрым утром, друзья. 7.12 в столице. Ну и пора поговорить о том, что мы с вами могли пропустить на выходных, да и вообще этим летом.
1: Ой, что мы могли пропустить? Что ты сделал этим летом, Дим? Но наоборот, что хотел, но не сделал.
0: Я все сделал. Я вообще не жалею ни о чем. Прекрасное было лето. Прям вообще грех жаловаться, как говорят.
1: Ой, ну хорошо.
0: Мне все понравилось.
1: Я пропустила новости.
0: В смысле?
1: Ну, в том плане, что я не открывала за отпуск новостные ресурсы, ну, по-моему, ни разу. Ну, разве что одним глазком единожды заглянула, и на этом как бы вся история закончилась. Потому что вот мне казалось, что если я сейчас открою новостные ленты, ну, все, все, работа в голове и так далее. Тем не менее, вчера постаралась, насобирала интересного. Рассказываю. Итак, ночные поезда с дешевыми одноместными купе запустили между Москвой и Питером. Вот эта новость номер один, она разлеталась по сети, и люди говорили, видимо, это для тех, кто не любит людей.
0: Рай интроверта.
1: Да, да, да. В общем, каждый пассажир получает личное спальное место, отдельный умывальник, телевизор, климат-контроль, шкаф для одежды, завтрак и доступ в бизнес-зал перед отправлением. И вроде поговаривают, я не проверяла, прошу прощения, но как-нибудь обязательно уточню, что цена билета будет в два раза ниже, чем за купе в СВ, то есть около 5000 рублей.
0: Нормально.
1: Хорошо, вообще хорошо. А вот что нехорошо, и тоже в женских пабликах обсуждали всячески, тут выяснили эксперты, мол, мужчины-зумеры массово отказались мыться перед свиданием. Такой заголовок, ничего не поделать. Что они говорят? Они говорят, что запах, вот, ну, который такой естественный, это на самом деле привлекательность в глазах девушек. Тренд получил название. Называется он феромон максинг. Ну, вот, чтобы вот прям вот ароматно было.
0: Мы только хобби-хорсинг пережили, вы теперь с феромон-максингом к нам заходите.
1: Ну, в общем, действительно, есть такой тренд. Уж не знаю, насколько это девчонкам нравится. Вроде пишут, что не очень. Посмотрим, насколько долго этот тренд задержится. Так, из хороших новостей. Эксперты, опять же, рассказали, что сентябрь один из лучших месяцев для поиска работы. Это вот экономисты считают. Серьезно. Нет, смотри, есть аргументы. Во-первых, после сезона отпусков компании запускают новые проекты. Логично, логично. Осваивают оставшиеся бюджеты. Тут ведь скоро перерасчет до бюджета, и оказывается, можно что-то допотратить. Ну и активнее действительно нанимают новых сотрудников. Так что, если кто-то планировал сменить работу, то, пожалуйста, вот сейчас это можно сделать. И еще вот такая ремарочка. Хотелось об этом рассказать. Человек-паук, новый день. Ты посмотрел?
0: Нет.
1: А я посмотрела. А мне понравилось. Ну ладно.
0: Света с детства любит мультики.
1: Да, это правда. Ну да. Так вот, Человек-паук обогнал Титаник и ворвался в топ самых кассовых фильмов в истории.
0: Я не могу просто этого понять. У меня в голове не укладывается, вот как эта франшиза по Человеку-пауку, по которому с ума сходят все дети. Вы прекрасно знаете, ваши дети тоже там, особенно мальчишки, когда были совсем маленькими, с ума сходили по человеку. Ну как? Это же взрослые платят. Они же рублем голосуют, долларом, извините, голосуют. Как это вышло?
1: Не знаю как, но теперь вот топ выглядит так. На пятом месте Нечжа 2. На четвертом, собственно, Человек-паук Новый день. Вот этот финальный фильм. На третьем месте Аватар Путь воды. На втором Мстители финал, и на первом Аватар, тот самый первый.
0: Ну ладно, все, здесь хотя бы все на месте. Аватар Путь воды тоже хорош, да и последний. Аватар вообще отличная франшиза, так что ждем четвертую часть. Ну, друзья, теперь мы знаем, что Джеймс Кэмерон будет особенно с особой неприязнью относиться к паукам. Участвуй себе. Уничтожать честного ранчо. А давайте Энрике Иглесиаса послушаем, возьмем паузу, а потом посмотрим, что нам звезды обещают на последний день лета.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: такие танцы от Энрике Иглесиаса на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов практически 20 минут в российской столице. Друзья, как и обещали, астропрогноз на сегодняшний день.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, понедельник, 31 августа. Знаки огня. Сегодня привычная вещь может оказаться совсем не там, где вы ожидали ее увидеть. Овны, львы и стрельцы, не спешите возвращать все на свои места. Это может натолкнуть вас на удачную мысль.
0: Знаки Земли. Звезды советуют сегодня не соглашаться с первым предложенным вариантом. Тельцы, девы и козероги, если позволите себе немного подумать, обнаружите возможность гораздо интереснее первоначально.
2: Так, знаки воздуха. День может подарить вам странное ощущение, что нечто давно знакомое выглядит или звучит совсем иначе. Но после отпуска...
0: Ты про себя выглядишь и звучишь иначе.
2: Близнецы, весы и водолеи, прислушайтесь к ощущениям. Они могут неожиданно совпасть с вашим настроением.
0: Знаки воды. Вам сегодня может захотеться переставить что-нибудь дома, даже если объективной необходимости в этом нет. Раки, скорпионы и рыбы, не сопротивляйтесь. Новое расположение привычных вещей удивительным образом повлияет и на ваше настроение.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Радио 7 представляет. Больше культуры в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу.

0: хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
1: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем».
9: 16+.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.

0: и One Republic уже через пару минут. Половина восьмого в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Оплата проезда по московскому скоростному диаметру от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов возобновилась сегодня утром после паузы, которая была с 18 мая. Оплатить проезд водители снова могут в приложении «Парковки России» на сайте msdmos.ru, на портале госуслуг, в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве, и в приложениях 2GIS, Яндекс.Карты, Навигатор. В департаменте транспорта напомнили, что проезд по всем участкам скоростного диаметра вообще бесплатный 70% времени суток, плюс выходные и в праздники. Плату там берут только по будням с 7 до 11

0: 11 утра и с 16 до 20.00, то есть часы пик. Расписание ряда электричек белорусского направления корректирует с этого дня, и так будет по 11 сентября. Это из-за ремонта на участке Можайск-Бородино. Изменения коснутся преимущественно электричек дальнего следования. У некоторых меняется время отправления, прибытия или количество остановок. Отдельные составы поедут по сокращенным маршрутам. Вплоть до 11 сентября отменяют несколько электричек в принципе между Можайском и Вязьмой, Голицыно и Лобней, Бородино и Лобней, а также между Москвой и Гагарином. Плюс корректировки еще затронут скоростные ласточки между Москвой, Смоленском, Минском с этого дня и по 3 сентября, а потом еще с 7 и по 10 число. На улицах Болотниковская и Новочеремушкинская заработали два новых участка выделенных полос, благодаря чему, прежде всего, электробусы маршрута номер 993 перестанут делать разворот и проезжать лишние светофоры, что было до сих пор. При этом новые выделенки запустили там без сокращения полос для остального транспорта. В общем, теперь электробусы маршрута номер 993 проезжают лишь два светофора, а не пять на Болотниковской и Новочеремушкинской. Ну и в целом, по статистике, напомню, выделенки помогают автобусам и электробусам в 2,5 раза быстрее проезжать сложные перекрестки, не влияют на скорость движения прочего транспорта и сокращают риск ДТП примерно на четверть. Ну а теперь к ситуации сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, за пределами МКАД главные заторы на 7.30 утра – это на Щелковском, ближе к Москве, на Ленинградском шоссе от Сходней к столице – там авария. И по городу местами битком Рязанский, Волгоградский проспект, Варшавское, Дмитровское шоссе энтузиастов. Также на востоке МКАД по внутренней стороне сейчас проблемы с проездом из-за аварии. На этом пока что все. Далее с вами Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Радио 7.

0: чаты за вашими первыми комментариями по теме.
1: Вот на самом деле сегодня очень приятно заходить в социальные сети, потому что все пишут, мол, соскучились.
0: У вас все взаимно, имейте в виду,
1: конечно,
0: все взаимно. Конечно,
1: мы очень тоже соскучились. Господа, заходите, сегодня мы обсуждаем следующую тему. Мы спрашиваем у вас, а что такого было запланировано это лето и не сделано? Ну, не получилось, ну, куда-то оно не туда пошло и так далее, так далее. Итак, кто-то пишет, что некоторые поездки срывались, кто-то говорил, что желает выспаться и не получилось, ну и так далее, и так далее. А вот Юра пишет, говорит, не похудел, зато ел очень вкусно.
0: Юр, вы как-то против системы пошли. Обычно к лету худеют, а вы вот летом
1: на
0: хотели похудеть.
1: Да,
0: но
1: да,
0: теперь,
1: да.
0: А к зиме смысла нет худеть. Там, понимаете,
1: никакого,
0: вот этот марафон,
1: да,
0: пищевой. Слово «оливье» можно летом произнести? У нас последний день лета, можно?
1: Да, скоро уже Новый год.
0: А уже пора.
1: Уже хорошо. Все, да.
0: Алексей пишет. Сочувствует нам, кстати, с тобой по поводу возвращения из отпуска. Ну, Алексей, бывают такие работы, на которые плачешь, идти не хочешь. А здесь приехали. Мы тоже с коллегами сказали, сейчас Света придет, будет плач Ярославный. Ничего, смотрите, бодрится, молодец. Пишет, ничего не осуществил и запланировано. Вообще ничего, так как ничего не планировал. А лето, пишет, что лето? Пролетело, как всегда, незаметно.
1: Вздохнули. Так, Ольга пишет, доброе утро, провалили лето мы в этом году. Ну,
0: в смысле?
1: Бывает, ну, бывает. Знаешь, когда запланировал, много чего и не получилось. В общем, смотри, что пишет дальше. Планировали поездку, но подвели сроки с загранпаспортами. О, это наша любимая. Да, да, да. В общем, в конечном итоге планировали маршрут уже внутри страны, но возникли нюансы. Отчаявшись, пустились в тур по родне, где любимую девочку мужа бессовестно въехали и сильно помяли багажник. Любимая девочка, машина. Угу. В общем, мне нужен отпуск. После отпуска, пишет Оля. Оль, вы знаете, всем нам, вне зависимости от того, что происходило, обычно так и хочется. Вот вернулся, еще бы пару недель отдохнуть.
0: Я столько лет не слышал словосочетание «любимая девочка» относительно машины.
1: Представляешь? Ласточка. Как это вообще называют?
0: У меня один знакомый говорил, я пойду свою красавицу купать. Ну, когда надо было помнить, он жил, ну, в частном доме, у него, понятные были все приспособления. Он говорил, так, я пойду свою красавицу.
1: Так, Оля, давайте договоримся так. Все плохое закончилось. Впереди
0: вместе с летом.
1: По-больному просто солью на раны рассыпал сейчас. А все хорошее будет впереди.
0: Утро на Семи Холмах, друзья, только началось. Рассказывайте, что вы не сделали этим летом. Как всегда, автору лучшего комментария мы в финале «Утро на Семи Холмах» вручим прекрасный подарок, наш фирменный, который будет согревать вас и утирать слезы долгие-долгие годы. Ну что это? Слезы радости мы имеем в виду. Подробности позже, а истории ваши ждем. В любые социальные сети выбирайте, мониторим все.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дуэт Eurythmics надо представлять? Ну, в любом случае, уже представил. 7.47 в российской столице. Друзья, представьте, кого мы сейчас будем поздравлять с днем рождения. И вас, конечно, в том числе.
1: Давайте посмотрим. Сегодня отмечает свой день рождения американский актер кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус», это было в 2003 году, и номинант на премию «Эмми», и зовут его Ричард Тиффани Гир.
0: Тот самый, конечно же.
1: Тот самый, конечно. Так, нашла интересные факты. Ну, во-первых, Ричард в юности мечтал стать

0: профессиональным музыкантом, играл на трубе и гитаре, а также сам сочинял музыку. И тут, если уж поподробнее рассказывать, то действительно, будучи школьником, профессионально занимался гимнастикой, что дало ему пропуск в Массачусетский университет и стипендию. Но в какой-то момент учеба совершенно перестала его интересовать. Ну все, никак. И увлекся игрой на трубе. И настолько, что твердо решил стать лучшим трубачом в мире. Это вот прям где-то вот в его интервью. И на втором курсе Гир начал жить в коммуне музыкантов. Хватило его, правда, буквально на пару месяцев. Что не понравилось? Он сказал, что слишком много людей с амбициями, до которых не дотягивает талант. И я тоже не хочу в этом участвовать. И вообще, богемная жизнь разочаровала меня вот в целом, потому что вот музыканты как-то очень странно себя ведут. Я не знаю, что он имел в виду.
1: Полностью поддерживаю, Ричард, да.
0: Думаешь, да?
1: Практически все невменяемые.
0: Есть такое. Вот. Что еще из интересных фактов? Есть целая история про то, что он сейчас может позволить себе сниматься бесплатно. Он прям сам об этом говорит. Да, мол, я уже столько всего заработал, что меня определенные проекты интересуют. И действительно подтверждено, что во многих лентах, ну, таких, ну, очень, как это сказать, там, ну, некоммерческих, да, таких очень независимые картины, так их еще называют.
1: Инди, как говорят сейчас,
0: да. Да. В общем, он снимается абсолютно бесплатно, за работу свою денег не берет. Какой молодец.
1: Ну, а теперь давайте услышим Ричарда немного с другой стороны. А почему? Потому что, когда, например, фильм «Чикаго» по мотивам одноименного мюзикла выходил в России, его полностью дублировали, и все партии вместо Ричарда Гира пел, не угадайте ни за что, кто.
0: Кто?
1: Филипп Киркоров.
0: Да ладно?
1: Филипп Киркоров, русский голос вокальный именно Ричарда Гира. А вот как он звучал по-настоящему, удивительная история.

0: Ну, приятно же.
1: Что-то в этом есть, да.
0: Это чудесно. Кстати, будет повод Чикаго еще раз пересмотреть. Ричарда, с днем рождения, друзья. Если у вас сегодня день рождения, как всегда в этих случаях, всей страной присоединяемся и вас поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

Топлодер на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 7.52. Друзья, через минут так 15 мы сыграем с вами в новую игру. И называется она «Седьмой класс». Давайте вернемся в школу и победителю вручим очень приятные подарки. Настоящие книжные для интеллектуалов. Чтобы принять

0: принять участие. Опять же, для начала зайдите на сайт radio7.ru, кликните на конверт и оставьте свою заявку. С добрым утром!
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
7: Да что заработали?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
13: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
14: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
13: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
14: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Синоптики сообщили, что в плане погоды последний день лета и первый день осени в столичном регионе как будто местами поменяются. Сегодня будет от силы плюс 22, а завтра уже до 26 тепла. Осадков пока не ожидается, но со среды погода начнет портиться. Будет и похолодание, и дожди.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Восемь часов утра в Москве. Время новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Да, мы приветствуем. Это привет и доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем. Вот с этой недели, собственно, на АЗС в России начнет появляться тот самый бензин пониженного эко-класса. Водители ориентируют, что везут его не во все регионы, а туда, где самые серьезные перебои с поставками. Декаду назад, напомню, на бирже в Петербурге официально, собственно, началась оптовая торговля таким вот топливом Евро-4, Евро-3, Евро-2. В нашей классификации это, соответственно, К4, К3 и К2. Основные различия видов бензина по экологии – это исключительно в содержании серы. Автозаправки топлива пониженного класса должны теперь в обязательном порядке маркировать, потому что такой бензин может на практике привести к неисправностям в современных авто. Но, скорее всего, как вообще считают автоэксперты, бензин 2, 3, 4 класса больше всего пойдет для специальной техники по регионам – от сельскохозяйственной до дорожной и карьерной. На Урале на этой неделе будут заканчивать сборку первого поезда для высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, город-спутник Екатеринбурга, завершают сейчас вообще сварку 16 уже вагонов, из них сформируют 2 состава. Ну и уже монтируют из этого первые 8 вагонов. То есть бригады, сообщается, выполняют работы по теплошумоизоляции, прокладывают в корпусах кабели, настилают полы, устанавливают облицовку, боковые окна, двери и так далее. В Минтрансе, при этом, напомню, уже объявили о завершении строительства полигона железнодорожного, где начнут испытания путей будущей высокоскоростной этой ЖД-трассы. Сначала, причем с помощью сапсанов, а в новом году уже как раз с участием первых 2 новейших составов отечественного поезда. Ну и потом, с майских праздников в 2028-м. Напомню, главное, путь между Москвой и Питером по железной дороге будет 2 часа 15 минут, а не 4 часа. Это будет наше ЖД-достижение. А вот если посмотреть на Китай, где уже целая сеть высокоскоростных железных дорог, там, естественно, пошли дальше, и сообщается оттуда, что на востоке КНР создают тоннель Дзинтан. Название можно запоминать, потому что это будет самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель. Поезда там будут не ездить и летать на глубине 80-90 метров от поверхности воды. Ну, так, для понимания, это высота 30-этажного дома. Сам подводный ЖД-тоннель в длину окажется 16 километров под водой. В общем, такого в мире еще никто не делал, а в Китае эти работы уже подходят к концу. Завершение строительства, объявляют, подводного вот этого тоннеля Дзинтан ожидается к концу года. Но сама при этом новая высокоскоростная железнодорожная линия с его участием поедет, как и наш путь между Москвой и Питером высокоскоростной, в 2028-м. Ну и хоть железнодорожники, хоть автомобилисты могут уже сейчас представить. Вот в КНР поезда смогут преодолевать расстояние между городами в 65 километров по прямой всего за 26 минут.
6: Так, в Подмосковье срочно такие штуки, чтобы всем быстро было ездить на работу.
1: Да, было бы классно.
6: Тем более воды нет, друзья, можно организовать. Здесь будет чуть проще.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
6: И И снова с добрым утром, друзья. Здравствуйте. Действительно, как никуда не уходили, именно такое ощущение. Все на месте, все свои в чате. Новых людей тоже приветствуем. Здравствуйте. Ну и мы в новом часе. Здесь та самая лучшая любимая музыка. Здесь наша новая игра. Седьмой класс. Кто поучаствует, скоро узнаем. Если вы вдруг еще не отправляли свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и продолжаем обсуждение темы.
7: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Ну, во-первых, можно написать сочинение на тему «Как я провел это лето». Ну, а вдруг там будет что-то такое, что мы для себя подметим и на следующее лето запланируем. Ну и, конечно, рассказывайте о том, что вы на это лето планировали, но оно как-то не сложилось, не получилось. Любые истории мы ждем.

0: Семи холмах, и хорошо, что этот альбом все-таки успели закончить, он сложился. А вот что вы не сделали этим летом 2026 года, рассказывайте.
1: Мне кажется, по итогу самое популярное сегодня сообщение, это, мол, похудел на 2 килограмма, поправился на 15, ну и так далее. Серьезно, все почему-то про свой вес пишут. Да. Так, Женя пишет, не успел поиздеваться вдоволь над ребятами, настойчиво зазывающими звонками в школу вокала, не успел наесться шашлыка, хотя и каждую неделю потреблял, успел похудеть на 15 килограммов, но не успел похудеть на 20.
0: Вот такая вот математика. Все, теперь да. Я ж сначала, правда, я очень удивился, думаю, ничего себе, молодец, за 3 месяца на 15. Еще один Евгений, ну это прям вот молодец, это заявка на победу. Что может не сделать человек за лето, живущий на море?
1: Серьезно! Ни разу!
0: Ни разу написал Евгений. Женя, наша вам поддержка. Вы еще сегодня успеваете, кстати, Евгений. У нас с вами остался один день на то, чтобы выполнить то, что мы не успели. А Евгений с предыдущего сообщения, не худейте на 15, за день не получится.
1: Так, от Натальи сообщение. Планировала по утрам кататься на велосипеде. Прям вот рано-рано, чтобы на работу, чтобы народу никого еще, а только птички чирикают. Потом заезжать в кафе и на летней веранде пить кофе с десертом. Но так и не вышло. То работа, то просто неохота рано вставать. Все откладывала на другой день. Позавчера, наконец, собралась, покаталась 10 минут, и начался дождь. Оказывается, уже осень. Ну все, да.
0: Не, опять же, сегодня бы вы тоже успели, но уже, может быть, погода не та. Просто не знаем, из какого города сообщение. Марина, а я, пишет, молодец.
1: Ну-ка.
0: Ну, пишет, вполне у меня лето удалось. Я сделала все. Забор на даче поменяла, крышу починила, в Египет даже съездила. Мне все понравилось. Человек довольный летом. Ты меня спрашивала просто час назад. Я сказал, что всем доволен. Марина, мы с вами. Но кто что не успел, рассказывайте, друзья. Ждем.
1: Так,
0: заходите.
1: Заходите в наши социальные сети, оставляйте картинечко. Еще вот одну прочту. Диана пишет, я не дорисовала картину, но сегодня дорисую. Финальный день лета, ребят, не забывайте про это, да. Он сегодня.
0: Опять же, дорисовали, в чат отправили. А как же оценка людей, которые ничего не понимают в искусстве? Вы должны это срочно прислать нам. Друзья, теперь все те, кто что-то понимает в школьной программе, ждем вас в игре «Седьмой класс» уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мелани Чиз Холман, она же Мел Си, кому как привычнее, на радио 7 на 7 холмах. Ну и еще одна семерочка. Седьмой класс, поехали.
1: Седьмой класс на радио 7.
2: Да, мы решили, чтобы наши дети не одни мучились, чтобы наши слушатели тоже пострадали, скажем так. Не, ну серьезно, давайте вспомним школьную программу, давайте себя как-нибудь проверим. Мне кажется, все сложно сложится, вопросы несложные. По программе седьмого класса как раз идти и будем. Кому мы дозвонились? Ане, да?
0: Мы звоним Ане. Мы звоним Ане в Москву. С добрым утром. Здравствуйте, Анна.
2: Добрым утром.
3: Доброе утро всем.
2: Анна, рассказывайте коротенько, как ваше лето? Вы довольны, недовольны, все ли сложилось, все ли сделали?
3: Очень довольна, очень хорошо отдохнула, но уже забыла.
2: А. Да.
3: Уже прошло.
2: Постотпускная память, она, знаете ли, короткая. Там пара часов и все. Где был отпуск, когда был, уже не вспоминается. Но мы на вашу память надеемся. Мы сейчас будем отправляться с вами в седьмой класс, да?
0: Программу-то не забыли, да, за седьмой класс? У вас, кстати, как с оценками было?
3: С оценками хорошо, но было давно.
0: Ну, давайте проверять. Итак, седьмой класс. Игра следующая. У нас три вопроса. Да. Действительно, исключительно по школьной программе за седьмой класс. Каждому вопросу три варианта ответов. Для победы достаточно ответить на два из трех. Три ответили, просто золотая медалистка. Понятно?
3: Да.
0: Поехали. Первый вопрос по русскому языку.
2: Русский язык, да, русский язык. Укажите слово, вот я сейчас перечислю, в котором необходимо поставить мягкий знак. Итак, кирпич, замуж, сплошь.
0: Анна?
2: Не втерпешь. Это добавочное.
3: Кирпич? Нет. Замуж.
0: В каком слове ставим?
3: Кирпич, замуж.
0: Сплошь.
2: Нам с вами нельзя споткнуться на первом вопросе.
3: Я просто не слышу.
0: Один раз можно споткнуться.
3: Я просто не слышу третье слово.
0: Сплошь.
3: А, плоско, конечно.
0: Все хорошо. Следующий вопрос у нас из биологии.
2: Какой газ поглощают растения в процессе фотосинтеза? Ну, есть такой процесс. Итак, какой газ? Углекислый, а может быть это азот, а может быть кислород.
0: Поглощают.
2: Фотосинтез. Не выделяют, а поглощают.
0: Анна, один раз можно ошибиться, ничего страшного.
2: Не надо. Ну, зачем нам четверка? Нам пятерка.
3: Углекислый.
0: А углекислый, да, это правильный ответ.
2: Да.
0: То есть вы фактически выиграли. То есть мы уже можем сказать вам ура, вот прям можем вот так сказать ура,
2: ура!
0: Победа вас. Но у нас еще есть третий вопрос. Давайте, ну просто так,
2: ну,
0: утвердиться.
2: Итак, это уже из области географии. Назовите, пожалуйста, самую длинную, ну самая длинная река в мире. Это какая? Может быть, это Нил, а может быть, Амазонка, а может быть, Волга. Вот мы и посмотрим, прогуливали вы географию.
3: Амазонка.
2: Нет.
0: Амазонка, ну
2: браво!
0: Все, вопросов нет. Наш абсолютный чемпион Анна из Москвы.
2: Анна, садитесь в пять. Нам сегодня просто пять.
3: Спасибо.
2: Вот это вы молодец. Подарочный сертификат в книжный магазин достается вам. Хотите книги, хотите канцелярию, да что хотите, там и покупайте.
0: Мы вас поздравляем.
3: Спасибо большое.
0: Это блестяще. Анна с золотой медалью заканчивает седьмой класс только что. А, друзья, мы завтра примерно в это же время сыграем. Подтягивайте школьную программу. Всем удачи.
1: Седьмой класс на радио 7.

0: просто королева Уитни Хьюстон на радио 7 на Семи холмах. Далее пятеро королей Backstreet Boys и Моби. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В российской столице 8 часов 19 минут. И снова с добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Мама, тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
6: «Читай город».

0: Центр, формат Мытища, Олимпийский проспект.
1: 29! Хотя бы организация и правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmil.com.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без%. ООО «Озонбанк».
6: Авторский ужин.

0: От модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: И уже совсем рядом Леди Гага. В 8.29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. Новый маршрут проекта «Москва-область» связал Одинцово с метро «Юго-Западное». На маршрут номер 1461 добавили несколько автобусов КАМАЗ большого класса в пригородной комплектации. Прежде всего, там увеличенное число мягких кресел. Это сделали, самое важное, перед новым учебным годом. То есть теперь студенты из Одинцова могут комфортнее доезжать до вузов на западе и на юго-западе столицы. Для учащихся на маршрутах «Москва-область», напомню, действуют билеты единые по картам москвича в зоне пригород на 30, 90 и 365. 5 дней позволяет это экономить в среднем 60% в год на поездках в столицу и обратно, ну и заодно дает это право на бесплатные пересадки на весь городской транспорт. В мэрии утвердили комплексное развитие неэффективно пока используемых территорий в Можайском районе. Уточняется, что это микрорайоны 71, 72 и 75, а заодно улица Гришина, владение 11, строение 1. На двух этих участках в районе между проспектом Багратиона и Можайским направлением планируют возводить современные жилые комплексы в рамках программы реновации. Это в итоге даст новое жилье примерно для 860 семей. Всего в столице, в целом, если говорить одобрены, находится на этапе реализации уже почти 260 проектов комплексного развития территорий. Это общая площадь в 2000 гектаров. В рамках этих проектов возводят и возведут еще почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости. Реабилитация очередного пруда началась. Это сейчас в Братеевском каскадном парке происходит на юге столицы. Искусственный там водоем в пойме Москвы-реки. Вдоль берега проложены прогулочные дороги, освещение есть, рядом детские спортплощадки. Ну и, как сообщили в комплексе городского хозяйства, специалисты очистят пруд в Братеевском каскадном парке от ила, берег укрепят гранитным щебнем, сохранив прежнюю пологую его конфигурацию и на внешних, и на подводных участках. Ну и в ближайшие месяцы в западной части Братеевского пруда заодно создадут биоплато с водными растениями разных видов. Завершат все работы ближе к концу года. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на МКАД на эту минуту из-за последствий ДТП два огромных затора. На северо-западе от скоростного диаметра до Волоколамского и на востоке между Рязанским и шоссе энтузиастов. И также из-за ДТП сейчас главные сложности еще с проездом на Ленинградском шоссе в районе Сходни к Москве и еще на Щелковском на западе Третьего кольца.
3: Радио 7.

0: Друзья, ну, эфир эфиром, ну, а в наших соцсетях мы продолжаем собирать комментарии по теме. 31 августа на календаре. Что вы не сделали этим летом? Рассказывайте автору лучшего комментария. Как всегда, в финале «Утро на семи холмах» вручаем отличный фирменный подарок. Ну, а через буквально несколько секунд с нами Владимир Пахомов. Скучали по нашим совместным времяпрепровождениям? Пожалуйста, рубрика «Говорим правильно».
1: «Говорим правильно». На радио 7.
2: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и вопрос от Константина из Барнаула. Пишет он: мой коллега всегда на работе находит час и место днем, чтобы вздремнуть. Называет это адмиральский час, а объяснить происхождение выражения не может. Сказал, что так говорил его дед, когда тоже спал днем. Владимир, поясните, пожалуйста, что за адмиральский час?
3: Адмиральский час – это изначально не про сон, а про еду.
0: Так.
3: А это полдень, как время, ну, или позднего завтрака, или раннего обеда, у кого как, в том числе с выпивкой. То есть, как время выпить и закусить. Почему адмиральский? По ежедневному с 1865 года полуденному выстрелу пушки с Адмиралтейства, а позже с Петропавловской крепости в Петербурге. Вот пушка выстрелила в полдень, все, можно прерываться, с работой заканчивать и идти выпить, закусить. То есть это был сигнал к началу обеденного перерыва.
0: Понятно.
3: В работе. Ну а как мы знаем, поели, теперь можно и поспать. Поэтому выражение «адмиральский час» немножко изменило значение, в том числе на флоте, и стало обозначать время не только поесть, но и поспать.
2: Прекрасно. Спасибо большое. Друзья, заходите, пожалуйста, на сайт radio7.ru и задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову.
1: «Говорим правильно» на «Радио 7».

0: Шина Твей на радио 7 на Семи холмах. 8:46 в столице. Самое время попутешествовать во времени и в сети.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Ознакомимся, о чем писали в сети 10 лет назад, именно в последний день лета 2016 года. Очень хорошее исследование. Ты кого больше любишь, собак или кошек?
2: Ой, кошек, конечно.
0: Понятно, не для тебя. Очень хорошее исследование сделали венгерские ученые и в этот день, 31 августа, опубликовали. Они вот прямо доказали способность собак понимать человека. То есть, ну мы знаем, что собак можно дрессировать, но оказывается, собаки, как и люди, понимают именно оттенки обращения к ним.
2: Ну, то есть голос, интонация да. или мимику все-таки считывают?
0: Именно интонацию. А-а-а. То есть сказать собаке «слышь ты», и она улыбается. «Слышь ты», и она прям раз и как-то уже по-другому реагирует. Действительно, прям собакам делали МРТ. Прям, ну, настоящее было исследование. То есть действительно. Вот, опять же, почему я спросил у тебя про кошек и собак. Когда поговорка была, помните, доброе слово и кошки приятно. Оказывается, не только собаки, кошки, но и собаки. Но именно интонация. Неважно, что вы говорите, главное, с какой интонацией. И оказывается, с людьми это тоже работает. То есть на улыбке вы можете сказать человеку любую гадость, и это будет слушаться положительно и позитивно со всех сторон. Вот ровно такая же новость прилетела и из Техаса 31 августа 2016 года. Ну, это прям мило. Там 18-летняя девушка Мелани Салазар, ну, неважно, в общем, как ее звали, в один день поступила в один и тот же колледж в Техасе, напомню, так. со своим дедушкой. А дедушке 82 года, и зовут его Рене.

0: и все паблики мира поняли эту новость и говорили: ребят, посмотрите, какие они молодцы. И причем мужчина, дедушка, будет изучать свободное искусство, что бы это ни значило. А его внучка, мужчина будет изучать экономику, а внучка свободное искусство. Казалось, 82 года человек
1: Ничего
0: собрался изучать
1: себе,
0: экономику. И после завершения колледжа мужчина сказал: ну, сейчас вот 4 годика проучусь, а потом в Техасский университет пойду учиться. Ну, затем дальнейшее развитие истории теряется, то есть не нашел я, что как рассказать вам, как дедушка университет все-таки закончил, и колледж тем более. Ну, вообще это великолепно звучит, да, когда девушке 18, и они с дедом вместе за руку в первый раз в первый класс, что называется. Перед 1 сентября история как нельзя кстати. Планируете ли вы со своими детьми отправиться в школу? Конечно, планируйте. Завтра вас учителя ждут на линейке. Ну, а что у нас с вами сегодня произойдет в этот день, о чем будет интересно рассказать в 2036 году, мы пока еще, как всегда, не знаем.

0: Лондон Бит на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, и наверняка у кого-то из вас есть свои личные ассоциации именно с этой песней. У нас впереди новая игра. Это даже не игра, а такие огромные, удивительные ваши истории, связанные с музыкой. И как все это будет выглядеть, мы расскажем вам буквально через 15-20 минут. Да, совсем скоро стартует мой саундтрек на радио 7 на Семи Холмах. Но пока Света готова свой саундтрек вам представить, как я уже сказал, в самое ближайшее время. Но до конца этого часа танцевальная коллекция радио 7, 8.53 в столице. С добрым утром.
1: Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка.

0: музыка, которую выбираете вы. Реклама.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
0: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
3: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умнаритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
7: Да вс***,
8: заработали. Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредит». Кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
15: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
14: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
15: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
16: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Синоптики сообщили, что в плане погоды последний день лета и первый день осени в столичном регионе как будто местами поменяются. Сегодня будет от силы плюс 22, а завтра уже до 26 тепла. Осадков пока не ожидается, но со среды погода начнет портиться. Будет и похолодание, и дожди.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
9: В Москве 9 часов утра. Время встречать Дениса Лидина с новостями. Доброе утро.
2: Именно так, Дима, привет, Света, привет. И всем доброе понедельничное утро. Ближайшие вообще 2 дня. Давайте сразу на перспективу небольшую посмотрим. Будут в плане политики и в плане экономики важны почти для всех государств континента Евразии. Ну, за исключением, говорят политологи, только стран Европы. И все это будет происходить в Киргизии. Президент России, в том числе, летит в Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. И туда же, в Бишкек, прибывают лидеры всех стран-участников этой организации. Это, если по алфавиту, еще Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, приедут заодно делегации из Азербайджана, Египта, Лаоса, Турции. У главы России за 2 дня ближайших будет почти 10 двусторонних встреч с главами государств и представителями правительств. Сегодня неформальные мероприятия начинаются и старт переговоров, а завтра уже полная официальная программа. Страны обсудят вопросы, анонсируют политики, безопасности, экономики, Шанхайской организации сотрудничества. Последний день сегодня, когда иностранное оборудование можно официально устанавливать на сетях наших мобильных операторов для будущего запуска нового стандарта связи 5G в стране. А далее начнется только переход уже на российские базовые станции. Это как раз, чтобы стимулировать производство отечественного телеком-оборудования для пользователей. Он для нас всех. Важно, что Минцифра уже анонсировала, Билайн, Мегафон, МТС, Т2 смогут использовать для сетей 5-го поколения уже выделенные им частоты, которые сейчас используются для привычного нам стандарта 4G. Это позволит в итоге запустить 5G в кратчайшие сроки и без дополнительных финансовых затрат. Ну и в итоге новый стандарт связи в следующем году, это если на перспективу, начнут открывать во всех городах-миллионниках. Там сети 5-го поколения начнут первыми передавать данные быстрее и с меньшей задержкой. И еще новость об одной новинке, которая на самом деле является вот не перспективой, а явилась уже. Это после того, как в конце минувшей недели в Сочи собрали 150 килограммов первых отечественных бананов. Теперь фермеры сообщают, что до конца года снимут банановый урожай примерно в 0,5 тонны фруктов по весу. Для многих скептический вот этот изначально проект по выращиванию фруктовой экзотики на Кубани вообще стартовал ровно год назад в экспериментальных теплицах. И там все получилось. К слову, теперь сообщают так, культивируют там пару десятков сортов бананов, а еще маракуйю, имбирь, ананасы, авокадо и какао. Первая партия бананового урожая лимитированная, дело понятное, эксперимент, но

0: купить наши бананы в ближайшие даже дни, недели, официально будет можно прямо на территории тепличного комплекса в Сочи. Решение вообще о массовых поставках в торговые сети будет, но его примут позже, по мере, говорят, выхода этой плантации сочинской на более крупные объемы. А в будущем вообще Сочи собираются превращать в российский центр производства тропических фруктов. Ну, тем более, что на самом деле бананы уже официально у нас в стране внесены в перечень отечественной сельхозпродукции.
1: Дальше больше, у нас будет глобальное потепление прогрессировать, у нас будут местные кокосы. Ну а почему нет? В Сочи же есть пальмы.
0: Да, и из Сочи будем переходить ближе сюда, к центру.
2: Обезьяны,
0: России.
2: Попугаи и все такое
1: вот
2: прочее.
1: Вот компания
2: да,
1: какая.
2: Да, да.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
1: С добрым утром, друзья. Еще час мы вместе, а потом я скажу то же самое еще через час. Да, впереди два часа еще, и впереди все самое прекрасное опять же. Наша новая игра, мой саундтрек. Света будет ее представлять. Это даже не игра, это большие, прекрасные ваши музыкальные истории. Ну и, конечно, музыка лучшая и любимая впереди.
2: Да, ну и, конечно, наше общение с вами без этого совершенно никуда. Заходите, пожалуйста, в социальные сети. Ну, во-первых, подписывайтесь. А то, хотелось бы общаться, хотелось бы вас видеть, хотелось бы слышать ваши истории. И сегодня мы, конечно, спрашиваем о том, как вы провели это лето. Практически сочинение пишем в школе. Ну или рассказывайте о том, что было запланировано, но сделать не получилось.

0: Гун на радио 7 на Семи Холмах, точная столичная 9.07, и мы, друзья, готовы озвучить очередные комментарии по теме. Поехали!
1: Вы заходите в социальные сети, можете почитать, можете пообщаться, конечно, комментарии свои оставить. Лидия пишет: «Света, как девочка меня поймет, сегодня обнаружила...»

0: что за лето не выгулила половину летнего гардероба. Кошмар и ужас. Сегодня выхожу на работу, пока тепло, нужно будет хотя бы по одному разочку надеть.
1: Некоторые мужчины новые удочки не выгулили в этом году. Вы тоже имеете в виду, да? Тут тоже мужчины, опять же, поймут. Екатерина. Цитаты просто. «Я могла бы кучу всего интересного не сделать». Смотрите, если бы не мое слабоумие и отвага. Вчера ночью вернулась из автопутешествия с семьей. Сама, за рулем, без сменного водителя, более 1500 километров в одну сторону. И дальнобойщик Екатерина практически. Но отдых спонтанный, идеально сложившийся. Но вот что действительно не успела сделать, вот сейчас будет красиво, послушать джаз на крыше на закате, влюбиться и съездить на музыкальный фестиваль с палатками. Екатерина, шик. Заявка на победу.
0: Звучит отлично. Да. Так, Николай пишет, а я этим летом ничего не планировал. Пока все наперебой... Погоди. Пока все наперебой ругались, кто, когда пойдет в отпуск, ловили билеты, мучились выбором отеля. Я работал. И вот сейчас я иду в отпуск. Буду наслаждаться всей прелестью бархатного сезона, загорать, отдыхать и наслаждаться тишиной.
1: Смотрите, поддержит тему Алексей. Этим летом не успел сходить в отпуск, хотя очень планировал. Перенес отпуск на октябрь и турпутевку в Египет тоже.
0: От Михаила сообщение. Доброе. Как я провел лето 26-го? Жена захотела дом в деревне.
1: Все, дальше можно...
0: Мы все знаем, чем это заканчивается. Да. Жена ходила с цветочками, с ягодками, а я то с бревнами, то с тачкой, то с инструментами. Вечером мангал, ну и так далее. Шикарно. Всем рекомендую. Масса впечатлений плюс гель ибупрофен. Браво!
1: Понятно. Чудесное сообщение. Ну и давайте еще от Ольги добавим сообщение. Этим летом я не загорела. На фоне окружающих всех оттенков коричневого я выгляжу как эскимос. Надеюсь наверстать следующим летом. Помните, была эта повальная мода на загорание в соляриях?
0: Да, но это очень вредно.
1: Да.
0: Вредно. Вот до сих пор прям говорю и без устали это повторяю.
1: Ну и цвет,
0: не надо,
1: конечно,
0: так.
1: Такой искусственно-шоколадный, да. Друзья, ждем ваши комментарии по теме. Оставляйте их в наших соцсетях. Рассказывайте, что вы не успели сделать этим летом. Торопитесь, мы итоги подведем уже через полтора часа. А вот через пару минут анонс нашей новой игры-рубрики.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Lighthouse Family, их ран на Радио 7 на Семи Холмах. И, безусловно, у вас есть какие-то ассоциации с этой песней. С каждой песней Радио 7 есть какие-то свои, знаете, крючки, маленькие истории. Ну, а сейчас большая история. Все расскажем.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
0: Да, друзья, это будет отличная история с большой буквы. История, связанная с какой-либо из песен. Из тех песен, которые вы слышите здесь, на Радио 7. Рассказывайте с вашей историей. Автору лучшей мы будем вручать портативный фотопринтер. Тоже потрясающая штуковина, благодаря которой вы будете сохранять свои воспоминания на бумаге. А воспоминания в эфире мы будем озвучивать со Светой каждый день. Ваши. Выбирать одну лучшую историю. И за эту историю каждое утро по фотопринтеру. Чтобы показать, как это все будет выглядеть в эфире, Света готова зачитать сейчас для вас историю одной, ну, совершенно вам неизвестной Светланы из Москвы. А потом же она анонсирует песню. Ну, как вы поняли, это история от Светы. Она якобы ее зачитывает, якобы рассказывает. Вы присылайте свои, мы будем стараться зачитывать их от вашего имени так же красиво, как это смогли бы прочесть вы сами. Поехали!
2: И на самом деле это могут быть либо какие-то определенные события, либо просто эпизоды жизни, легкие, воздушные.
0: Эмоции, главное.
2: Да. С определенной песней связанные. Ну, например, когда у меня спросили, вот можешь назвать какой-то вот саундтрек, который вот сопровождает тебя воспоминаниями в своей жизни, я абсолютно точно быстро вспомнила одну песню по одной простой причине. Когда-то, когда я впервые была на Филиппинах, там есть остров Баракай. Ребята, вот дальше нужно просто представить. Белоснежный песок, невероятной красоты закаты, просто сумасшедший. Еще цвет такой, знаете, красивый. Вот Филиппины отличаются закатами оранжевого цвета. Вот как фирменный цвет Радио 7. И вот мы сидим, это кафе Дель Мар, у нас прекрасная компания. Слушайте, я, по-моему, впервые в жизни, вот без причины от переизбытка чувств, плакала. Ну а песня звучала в этот момент «Шаде», «Kiss of Life». Я поняла, что в этот момент меня просто жизнь целует в макушку. И я эту жизнь очень люблю.
0: Песню ты сама ставила или просто она заиграла в
2: да,
0: этот момент?
2: Да, она заиграла, это именно, совпало, да. Она, безусловно, была в такой, знаете, легкой обработке, потому что кафе Дель Мар по всему миру отличается вот каким-то своим своеобразным звучанием. Но вот эти лучи, вот эти кораблики, которые с треугольными парусами туда-сюда с китайцами ездят по горизонту, было невероятно красиво, было невероятно романтично. Ну, в общем, прям любовь на всю жизнь. И сколько бы после этого я данную песню не слышала, я всегда мыслю, ну, такой музыкальный якорь, все, на всю жизнь, возвращаюсь на Баракай в тот самый закат.
0: Красиво, красиво. Вот так будет выглядеть и ваша история, друзья, в эфире Радио 7. Оставляйте свои истории на сайте, зашли на radio7.ru, кликнули на конверт, написали, обязательно оставьте номер телефона, вдруг мы захотим вам позвонить и задать какие-то вопросы
2: уточняющие,
0: да. Захотим поговорить с этим самым счастливым человеком, ну, в общем, чтобы вы в эфире там какими-то деталями еще поделились. Обязательно, это будет красиво, мы вам обещаем. Ну и красивая Шаде, потрясающая Kiss of Life. Саундтрек малоизвестный вам, Светлана из Москвы, сейчас.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Красивая музыка для красивых историй. Шаде на радио 7 на Семи Холмах. Через несколько минут Джастин Тимберлейк. Ну и еще о красоте Татьяна Баранова и наша рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Все. Собирай кафе, все.

0: по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматные аджахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: и чудесный дуэт Юсон Дор и Нене Черри через пару минут. Just as long as I stay, I'll be waiting. 9:29
1: в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
0: В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
2: Всем привет, доброе утро, город. Оплата проезда по московскому скоростному диаметру от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов возобновилась сегодня утром после паузы, которая была с 18 мая. Оплатить проезд водители снова могут в приложении «Парковки России» на сайте msdmos.ru, на портале госуслуг, в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве, и в приложениях 2GIS, Яндекс.Карты, Навигатор. В департаменте транспорта напомнили, что проезд по всем участкам скоростного диаметра вообще бесплатный 70% времени суток, плюс выходные и в праздники. Плату там берут только по будням с 7 до 11 утра и с 16 до 20.00, то есть часы пик. Расписание ряда электричек белорусского направления корректируют с этого дня, и так будет по 11 сентября. Это из-за ремонта на участке Можайск-Бородино. Изменения коснутся преимущественно электричек дальнего следования. У некоторых меняется время отправления, прибытия или количество остановок. Отдельные составы поедут по сокращенным маршрутам. Вплоть до 11 сентября отменяют несколько электричек в принципе между Можайском и Вязьмой, Голицыно и Лобней, Бородино и Лобней, а также между Москвой и Гагариным. Плюс корректировки еще затронут скоростные ласточки между Москвой, Смоленском, Минском с этого дня и по 3 сентября, а потом еще с 7 и по 10 число. На улицах Болотниковская и Новочеремушкинская заработали два новых участка выделенных полос, благодаря чему, прежде всего, электробусы маршрута номер 993 перестанут делать разворот и проезжать лишние светофоры, что было до сих пор. При этом новые выделенки запустили там без сокращения полос для остального транспорта. В общем, теперь электробусы маршрута номер 993 проезжают лишь два светофора, а не пять на Болотниковской и Новочеремушкинской. Ну и в целом, по статистике, напомню, выделенки помогают автобусам и электробусам в 2.5 раза быстрее проезжать сложные перекрестки, не влияют на скорость движения прочего транспорта и сокращают риск ДТП примерно на четверть. Ну а теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что на 9:30 утра в черте города хуже всего дела с трафиком на Ленинградском, Дмитровском, Энтузиастов, Ярославском с проспекта Мира, также местами на Волоколамском, Щелковском шоссе, еще на Волгоградском проспекте в центр, ну и лучше по возможности вообще отказаться от проезда на МКАД на востоке, там в обе стороны огромный затор и то же самое на МКАД на северо-западе по внешней стороне.
1: Радио 7.

0: Софи Лиз Бэкстер, You Can't Fight This Feeling на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, точное столичное 9.37, и уже через час будем подводить итоги этого утра. А вот вашу историю по теме до сих пор не видели. Рассказывайте, что вы не сделали этим летом. Ждем ваши комментарии в наших соцсетях.
1: А в данный момент в студии появляется наша прекрасная Татьяна, эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Ирина из Оренбурга. И такой, знаете, актуальный школьный вопрос, Татьяна. У дочери в школе классный руководитель – мужчина. И для нас на каждый праздник возникает дилемма, нужно ли ему дарить цветы, например, 1 сентября. И если

0: Да, то какие?
1: В данном случае цветы – это абсолютно такой профессиональный подход, то есть не столько там личностный, а сколько абсолютно уважение к профессии и благодарность за труд педагога. Поэтому вне зависимости от того,

0: желательно, чтобы это была не полукруглая сфера такая, если мы говорим о форме букета, а пусть это будет лучше там вертикальный, там немножко вытянутый вверх со строгими линиями букет, ну и кажется, что он больше так подходит мужчине в данном случае. Ну и, конечно, помним про упаковку, она тоже лаконичная, строгая, без рюшечек особых, потому что есть вероятность, что нас неправильно поймут. Ну и сами растения тоже желательно выбирать там на длинных стеблях, там гладиолусы, подсолнухи, ну то есть что-то такое вот не розочки, а кустовые, да, а что-то такое фактурное, что, наверное, должно порадовать и мужчину в том числе.
1: Спасибо огромное, Татьяна. Радуйте Татьяну, кстати, своими вопросами на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7.

0: Джордж Майкл и тот самый проигрыш на саксофоне от неизвестного саксофониста. Но человек, который делал легендарное соло, сегодня отмечает день рождения, о нем и поговорим.
1: Пока слегка повисит интрига про легендарное соло, потому что, да, нам нужно еще одного актера поздравить. Кристофер Такер его зовут, американский киноактер, стендап-комик. Наиболее известен благодаря роли детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик». Еще, ну, конечно, нужно вспомнить фильм «Пятница», «Мой парень псих», ну и, конечно, «Пятый элемент».
0: Он там прекрасен, да.
1: И да, кстати, режиссер «Пятого элемента» Люк Бессон писал эту роль специально для музыканта «Принца». Однако Попа Конна отказался от участия в проекте. Он вообще сказал, что категорически не нравятся вот эти эпатажные костюмы, которые Жан-Поль Готье разрабатывал на минуточку. Ну и позже «Принц» лично признался Такеру в клубной уже беседе, что жалеет об упущенной роли. Но, тем не менее, мол, до сих пор считаю слишком откровенными и женственными твои наряды, Крис сказал ему. Ну и в ранних черновиках, так на всякий случай скажу, сценарии персонажа звали не Руби Рот, а Лос Рот. Но, тем не менее, Такер создал неповторимую манеру речи, и персонаж действительно стал культовым. Ну, просто называешь, вспоминаешь, прямо перед глазами уже все стоит. Так, ну и прекрасного музыканта мы тоже сейчас будем поздравлять с днем рождения. Зовут его Рудольф Генрих Шенкер. Немецкий рок-музыкант. Основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор. Вот как, представляете, ну, насколько все серьезно. Что можно сказать? Рудольф создал Scorpions в 65-м году, по крайней мере, об этом говорят, да? Ему тогда было, ребята, 16 лет. 16 лет. И за все годы существования коллектива он остался единственным постоянным участником, играющим во всех альбомах. Угу. Но у него там и брат еще очень талантливый.
0: Михаэль, да, чудесный гитарист.
1: Он уже играл в Уфо и в ранних Scorpions. Еще чем знаменит наш герой, музыкант известен своей страстью к гитарам марки Gibson. И на концертах он почти всегда использует инструменты именно вот такой треугольной формы.
0: Flying Wee называется, да.
1: Еще он обожает езду быструю. В его автопарке несколько быстрых машин. И есть, знаете, редкая антикварная модель. Называется Opel Scorpions Turbo Speedster.
0: Ну и кто мы такие, чтобы в день рождения Рудольфа Шенкера не послушать соло Рудольфа Шенкера? Выражаясь гитарным языком, он умеет и пилить. Но вот это соло прямо простейшее, красивое для начинающих гитаристов. Рекомендуется к разучиванию. Always Somewhere, если что, называется эта песня Scorpions. Рудольф, еще раз с днем рождения. Если, как всегда, у вас сегодня день рождения, мы вас всей страной поздравляем.

0: Кейт Райан, радио 7 на Семи Холмах, точное столичное 9.51, 31 августа на календаре, и вот вам астропрогноз на последний день лета.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Сегодня привычная вещь может оказаться совсем не там, где вы ожидали ее увидеть. Овны, львы и стрельцы, не спешите возвращать все на свои места. Это может натолкнуть вас на удачную мысль.
0: Знаки Земли. Звезды советуют сегодня не соглашаться с первым предложенным вариантом. Тельцы, девы и козероги. Если позволите себе немного подумать, обнаружите возможность гораздо интереснее первоначально.
2: Знаки воздуха. День может подарить вам странное ощущение, что нечто давно знакомое. Вот выглядит и звучит совсем иначе. Близнецы, весы и водолеи, вот к этим ощущениям прислушайтесь, потому что это может оказаться важным.
0: Знаки воды. Сегодня вам может захотеться переставить что-нибудь дома, даже если объективной необходимости в этом нет. Раки, скорпионы и рыбы, не сопротивляйтесь. Новое расположение привычных вещей, даже не по фэншую, удивительным образом повлияет и на ваше настроение.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение с ИИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку.

0: самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Синоптики сообщили, что в плане погоды последний день лета и первый день осени в столичном регионе как будто местами поменяются. Сегодня будет от силы плюс 22, а завтра уже до 26 тепла. Осадков пока не ожидается, но со среды погода начнет портиться. Будет и похолодание, и дожди.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: В российской столице 10 часов утра. Начинаем час с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
9: Приветствую я, Дима, тебя. Приветствую тебя, Светлана. Приветствую всех радиослушателей. Давайте еще раз констатировать, сегодня последний день лета, но больше ничего печального в этом информационном выпуске не будет. Давайте сразу заглянем в том числе в хорошую и интересную перспективу. Для кошатников и собачников одна есть новость. Государственный сервис для взятия питомцев из приюта скоро заработает в России. Это будет буквально под пальцем, то, что называется у нас с вами в смартфонах. В Минцифры анонсировали запуск интернет-платформы, через которую можно будет взять домашние животные из приюта буквально в любой точке нашей страны. И заодно, сразу говорят, реализуется еще ряд цифровых сервисов в сфере обращения с животными. Ну, например, будет возможность скоро поиска пропавших питомцев, цифровая возможность, также сервис для регистрации ветеринаров. Такая цифровизация, что важно, охватит сразу все регионы. Ожидается, что сервисы станут по времени доступны уже с середины ноября. Вообще, насчет масштабов в этой сфере, надо просто напомнить, ну, буквально вот данные исследований прошлого года. 70% россиян имеют дома хотя бы одного или сразу нескольких питомцев. Кошки у нас лидеры по популярности. Их держат 8 владельцев животных из 10. Ну и примерно у каждого второго владельца домашней живности в стране есть собака. АвтоВАЗ опроверг перенос старта массового производства «Лада Азимут», главного нового флагмана нашего автомобилестроения. В компании заявили, что подтверждают планы по старту производства этого автомобиля. Авто в сентябре, то есть буквально вот через несколько дней, продажи модели начнутся потом в 4-м квартале. Вообще АвтоВАЗ планирует до конца, допустим, этого года несколько тысяч собрать именно товарных кроссоверов «Лада Азимут», а в новом году еще 20 тысяч машин. В АвтоВАЗе сообщили, что именно вот этот «Азимут», собственно, и есть будущее бренда. Кроссовер получит новую, что важно, линейку более мощных двигателей объемом 1.6-1.8, а потом, кстати, такие силовые агрегаты еще и поставят на другие модели автозавода, в том числе на «Лада Веста». Но и в перспективе на флагманских моделях тоже объявлено, появятся гибридные турбированные двигатели. Причем, допустим, гибридную версию своих авто АвтоВАЗ будет показывать ближе к концу года. А до начала года остался ведь один день. Это если вести речь про учебный год. Ну и давайте сразу заглянем во вторник, чтобы, например, узнать следующее. Каждый третий родитель в стране планирует взять выходной 1 сентября. Работодатели, готовимся. Еще почти треть россиян с детьми собираются отпрашиваться завтра с работы, хотя бы на полдня. Это все результаты свежего исследования на эту тему. При этом официальный выходной в день знаний родителям школьников на самом деле на практике дают только 15% компаний в стране. Более половины работодателей вообще на такое пойти не готовы. А ведь завтра впервые в школу пойдут почти 1,5 миллиона детей. И в целом 17,5 миллионов школьников начнут учиться в 38 тысячах школ по всей стране. В Министерстве просвещения в преддверии Дня знаний сообщили, что система образования Российской Федерации к новому учебному году готова.
8: И как всегда, только школьники не готовы. Да? Даже родители готовы. Ну и, конечно, друзья, наше вам сочувствие, потому что предстоит вам снова вспоминать школьную программу. А уж за какой класс, зависит, разумеется, от ваших отпрысков.
0: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Друзья, с добрым утром. Первый эфир после долгого перерыва подходит к финалу, но еще час мы вместе, еще час прекрасной музыки, синематека также впереди, ну и, конечно, продолжаем обсуждать тему. И, кстати, финал через полчаса с небольшим.
1: Да, и мы призываем вас заходить, конечно, в наши социальные сети. Давайте становиться ближе друг к другу. Ну, как-то вы знаете, когда отпуск заканчивается, все-таки хотелось бы друг друга поддерживать. Вот там и поддержим вас, и историю вашу, безусловно, почитаем. Рассказывайте, как провели это лето, вот как у доски, да, сочинение, как я провел это лето. Ну, или рассказывайте о том, что на это лето было запланировано и не сбылось.

0: Кайли Минок и Локомоушен на радио 7 на Семи Холмах. Ну, просто паровозом лето пролетело, конечно, слева направо практически. Но у нас еще с вами один день впереди на то, чтобы успеть что-то завершить этим летом. Ну, а что вы не успели сделать, об этом говорим целое утро.
1: Вот смотрите, мне кажется, данное сообщение, это когда человек все успел. Ну, практически все. Ну, или самое важное. Алина пишет. Доброе утро. Не успела заметить само лето, зато успела встретить будущего мужа. В июне познакомились, так. В августе сыграли свадьбу. В августе сыграли свадьбу, представляешь?
0: Это что, это заявка на победу получается?
1: Я думаю, да.
0: Просто 95%-ная. В июне познакомились, в августе. То есть 2 месяца. А как же вот это, знаете, наше сейчас популярное? А пожить вместе 7-8
1: ой,
0: лет?
1: Да, ну, что?
0: А родить троих ну, детей надо, за это время? Ну, а потом сказать, ну, наверное, мы друг к другу не подходим.
1: Ладно, да.
0: Елизавета не успела отдохнуть, пишет. Тут я честно, все 3 месяца пыталась, но не получилось ничего. И, между прочим, в нашем голосовании побеждает пункт, какое лето, уже прошло, что ли?
1: Ну, не, еще денечек. Еще успеем. Еще успеваем, надо постараться.
0: Да.
1: Конечно. Здравствуйте, уважаемые радиоведущие, пишет нам Алсу. С возвращением. Спасибо. Не искупалась уже которое лето подряд, зато на распродаже купила купальник.
0: Поздравляем.
1: Хорошо, да. Судя по моему собственному дизайну на футболке, я там напечатала озеро Кома, то выгуливать купальник будет еще повод. А так вдоволь настилизовала футболку с Месси. Вспоминала, какая я футбольная фанатка. Начала учить испанский. Теперь надо продолжить. А вот на вечернее шоу «Фонтанов» в городе ни разу не сходила. Может, еще осенью такая возможность представится. Ну и какое лето вообще без путешествий? Зато вся культурная программа в городе была мною посещена. Ну и пляжный волейбол, куда уж без него. Представляешь, нас

0: женщина как. Вот это вы молодец!
1: Поздравляем Алсу. Угу. Маргарита, ее сообщение, переведите, пожалуйста. Она пишет: не вышло похолостячить. Теперь уже до следующего лета.
0: Ну,
1: я не знаю.
0: Ну, остаться в одиночестве. Смотри, даже если ты женат или там замужем, угу. то куда-то уезжает твое, собственно, твоя вторая половинка. И ты холостячишь. Гуляешь с подружками, с друзьями, не отчитываясь, где ты.
1: А ведь можно же его взять и отправить к родителям, вот как детей отправляют на лето. Можно сказать...
0: На передержку.
1: Сережа, поезжай, я планирую похолостячить. Это тоже, слушайте, заявка на победу. Новое слово в моем лексиконе. Спасибо вам огромное. Друзья, берем небольшую паузу, ждем ваши комментарии. Очередной набор через 20 минут. И торопитесь, действительно, уже совсем скоро мы подведем итоги. И первый приз нового сезона уйдет в чьи-то руки. Уже есть прекрасные сообщения, уже есть претенденты на победу, но мы пока ваши сообщения не видели. Ну а сейчас песня, о которой говорили уже целое утро и много раз упоминали в комментариях. Лучшая песня для 31 августа. Группа «Аха», «Summer Moved On».
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

их Summer Moved On. Ну, а Света готова рассказать о том, какие тренды набирают обороты. Но сначала Мортен споет нам про 31 августа. Готовы? Давайте дослушаем все-таки. Это надо сделать сейчас. Мортен, вам слово.

0: Неожиданная кода, я тебя не ожидал. Даже микрофон не выключил, думал, ты помолча пустишь слезу, не получилось. Ладно.
1: Давайте посмотрим, что правда вирусится в сети. Оказывается, вот тут нас всех посчитали и выяснилось, мол, половина россиян не уверены в партнерах в отношениях. Вот люди живут годами, живут, существуют вместе.
0: Дайте-ка я угадаю, это половина женщины?
1: Тут не указывается пол, что самое интересное. Это такой общий опрос.
0: В общем, а что значит не уверены?
1: Ну, они
0: в
1: считают,
0: верности,
1: что...
0: В надежности, в чем?
1: Не-не-не, они говорят, что это вот, ну, не тот самый человек.
0: А кто же живет не с тем человеком? Как так вышло?
1: Кто же вы выбрал?
0: Вы понимаете, это отдельная тема, мы об этом тоже обязательно поговорим. Вот что самое, конечно, неприятное в вашей второй половине, что делать для такой потрясающей исследования.
1: Да, вот, а Джилу тему поддерживает, и завирусилось видео, где она признается, мол, ни один мужчина, кажется, она прям так говорит, кажется,
0: не был лучше Бен Аффлека,
1: не любил ее по-настоящему. Говорит, никто меня не любил, никто из них.
0: Вот такая
1: доля. Говорит, все есть, вот все есть, но нет счастья в личной жизни.
0: Дженнифер, приезжайте в Россию, у нас такие мужчины. Вот у нас половина женщин сказали, что, ну, вообще не та... Попробуйте, просто попробуйте. Опять же, ни один мужчина не любил. Все помнят то самое фото Бена Аффлека, где он, сейчас Роскомнадзор в руках держит, да, вышел с усталым видом. Если бы он ее не любил, он бы встал и ушел и сказал бы, знаете что, Дженнифер, всего хорошего. А он стоит, терпит, понимаете, терпит, ждет, пока она успокоится и возвращается. Что это, если не любовь?
1: Ну, согласна. Ладно, любовь к школе тоже мы обсудим. Школьники, оказывается, ждут 1 сентября. Вот дальше цитата, потому что школьников опросили, и выяснилось, что самое популярное, что отвечают дети, это тревога, апатия и даже слегка стыд. Мол, ну, ничего за лето не прочел или недостаточно учился и так далее. Больше всего подростки тревожатся об экзаменах и итоговых аттестациях. Ну, а что касается родителей, ребята, родители же чувствуют гордость, радость, вдохновение и ностальгию.
0: Это до первого совместного изучения тригонометрии, например, когда будете уроки дома делать.
1: Согласна,
0: это до первого подхода.
1: Да, да, да, да, да. Слушайте, какая интересная история произошла с японским дедушкой. На самом деле разлетаются фотографии, фотографии потрясающие. Несколько кадров обязательно выложу в наши социальные сети. В общем, ничего не предвещало, ну, такого вот бума успеха. В общем, дедулечка стал выкладывать в социальные сети свои фотографии. А у него, у дедулечки, то ли два кота, то ли две кошки. Ну, по фото непонятно пол, но, ну, такие белые прекрасные животинки, классные. И вот дедулечка с ними фотографировался на фоне прекрасных пейзажей, но ключевое было то, что вот эти самые две кошки терпеть друг друга не могут, и на каждой фотографии, ну, они то грызутся, то один другому хвост откусывает, то другому лапу вот прикусил, ну и так далее, и так далее. И все это молниеносно разлетелось в сети. Ну и поддержим тему животных, ну как без этого. Уникальное предложение от экофермы в Башкортостане. Ребята решили, что будут креативно, собственно, держать овечек и баранов. Ну, в общем, что они предлагают? Они предлагают за денежку назвать барана, ну, который содержится на ферме, именем твоего бывшего.
0: Ты специально эту подборку сделала? То у нее коты ссорятся, то люди не могут быть вместе, не уверены в другу, а теперь назовем именем бывшего.
1: Ладно, смотри, какая еще забавная история вирусится в сети. В общем...
0: Скажи, почему так? Вот ни один мужчина так друг другу... А вот девушки друг на друга говорят, ой, овца. Вот откуда это?
1: Я не знаю.
0: Почему?
1: Я не
0: могу. Нет, мужчины так не делают. Да, а вот, ой, овца. Не случайно, ладно.
1: Ладно.
0: Просто спроси.
1: Хорошо, интересная история. Может быть, кому-то пригодится. Ну, или, по крайней мере, вы будете знать, к чему себя готовить. В Таиланде существует сеть ресторанов определенных. Они там называются определенным образом. Я это не выговорю. Так вот, они предлагают всем желающим скидку. Но в зависимости от телосложения. Перед входом в ресторан установлены рамки, где в зависимости от узости прохода, уж не знаю, можно так по-русски сказать или нет, дается скидка. Либо они прям так пишут, full price, sorry. Ну, нужно

0: Китайский, full price, sorry. Вот, либо 5% такой широкий проход, 10% чуть поуже и так далее, и так далее. Ну и, конечно, разлетается по сети видео, где наши туристы, и да, и не только наши, пытаются, ну, конечно, взять самую большую скидку, но в узкий проход пройти не могут.
1: Да, вот, конечно, для своих все делали, тайцы же компактные.
0: Они же небольшие, да, согласна.
1: Здравствуйте, мне, пожалуйста, небольших тайцев. Отличные новости, отличные истории, и действительно, что-то это в скором времени станет нашей с вами темой. На всякий случай напомним, в этот четверг мы все-таки со Светой сами тему сделаем, а на будущее, имейте в виду, по четвергам темы от слушателей. Если у вас какие-то есть интересные предложения, пожалуйста, отправляйте их нам. Хотите в личку, хотите в соцсетях, напишите там, ну, можете в форму конверта на сайте Радио 7 отправить. Мы мониторим все, и ваша тема вполне может быть успешной для обсуждения в эфире, так что ждем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: People на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Как и обещали, наша синематека, но из прекрасной музыки та самая Despacito, а еще Savage Garden. 10:22 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
2: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
3: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
2: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
3: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
2: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Содис.ру.
4: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: Авторский ужин от модного

Московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+. Радио 7.

0: Деспасито тоже прекрасный гимн уходящему лету. Ну, вы же успели станцевать под эту песню. Может быть, под какой-то еще летний танцы это тоже наше все. 31 августа, впрочем, еще успевайте. Ну, а мы успеваем зачитать очередной набор ваших комментариев.
1: Джема пишет, комментарий сегодня, конечно, огненный, и я тоже, кажется, встретила его, но замуж пока рано, надо все проверить. Джема, показывайте, мы обсудим.
0: Я представляю, Света пишет, ну нет, не ваш уровень. Она такая, ну хорошо, звонит ему, говорит, мне тут по радио сказали.
1: Не подходим друг к другу.
0: Смотрите, история от Елены потрясающая. Лето пролетело, пишет она, и я очень пожалела, что не попробовала поучаствовать в съемках фильма Брэдли Купера, которые с 24 по 28 августа проходили в Монако. Брэдли выступил как режиссер, ему требовалось много актеров массовки, но я поленилась пойти на кастинг.
1: Поленилась?
0: Елена, зато будет что рассказывать внукам. Скажете, а Брэдли Купера видите в кино? Не пошла к нему на кастинг, не захотела.
1: Доброе утро и всем чудесного дня. Это у нас от Ирины сообщение. Для меня лето оказалось сначала волнительным. Пришлось уволиться с прошлой работы и долго ждать освободившееся место на новой, то есть 2 месяца. Но это были прекрасные 2 месяца. Я не ездила на море или еще куда-то искупаться, если честно, и не планировала. Но я очень хорошо отдохнула почти каждый день на природе с подругой, ее детьми, ее же лошадьми. По утрам чудесные пикники.

0: пикники на зеленом поле, усыпанном полевыми цветами, пока лошади пасутся, тренинг лошадей, игры с подругой и детьми в настольные игры и просто наслаждение еще прохладным утренним воздухом. Вдоволь наелись фруктов, ягод, я избавилась от страха лошадей и просто морально отдохнула и восстановила нервы. Считаю, что, несмотря на вынужденный длительный отпуск, лето для меня было прекрасным. Чудо, а не сообщение.
1: Тоже заявка
0: чудо
1: на победу. Так, Ирина, с возвращением, пишет она.
0: Спасибо.
1: Стала приятной изюминкой этого утра, когда я услышала знакомые голоса. Сестра, все взаимно, все взаимно. Этим летом Ирина так и не сходила в отпуск. Пока, пишет, все коллеги то туда, то сюда рассказывали, как хорошо отдохнули. Я трудилась, но договорилась и приходила на работу гораздо позднее. Весь август. А завтра, пишет, я вообще не приду. Всех предупредила, ха-ха-ха. Наш человек. Прекрасное сообщение.
0: От Виктории сообщение. Доброе утро. Вот сейчас все родители поймут, мне кажется. У меня летом сложилось все. Самое главное, мы смогли отдохнуть всей семьей. Собственно, отдохнули только дети. Теперь с мужем решили, надо бы точно отдохнуть осенью, но только уже без детей, естественно.
1: Да, дети — это, конечно, счастье, но отдыхать лучше без них. Чудесное сообщение. Тем не менее, вы тоже успеете свое отправить. Минут 10 у нас с вами еще есть на то, чтобы подвести итоги. Вдруг какое-то сообщение будет настолько потрясающим, что мы скажем: о, вот наш герой этого утра или героиня, вот главный приз отправляется сюда. Синематека через пару минут на Радио 7. Пока послушаем Savage Garden, ну и Мэрайю Кэрри.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: новостях кино.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, создательница образа легендарного Тома Рипли снимут фильм. Называться он будет «Последнее убийство мистера Рипли». Культового автора Патрицио Хайсмит сыграет великолепная Хелен Миррен. По сюжету агент пытается уговорить стареющую писательницу создать еще одну книгу о Рипли. Хайсмит соглашается, но с условием. Агент поможет ей спланировать идеальное преступление в реальной жизни. Ставит фильм легендарный клипмейкер Антон Карбайн. Ну и в зарубежный прокат он выйдет 23 октября.
3: Один из самых опасных гениев-террористов в истории США получит байопик. В криминальной драме «Унабомбер» снялись Рассел Кроу и Шейлин Вудли, которую вы можете помнить по мелодраме «Виноваты звезды». Фильм расскажет истории гениального математика Теодора Качинского от его учебы в Гарварде до превращения в преступника. Ну а снял картину Яниус Мэтс, работавший над «Настоящим детективом», а премьера состоится 25 сентября.
2: И легенда отечественного криминального ТВ, а именно Леонид Каневский, снимется в детективной комедии и сыграет самого себя. По сюжету фильма «Следствие ведут», так называется фильм, жена увозит Каневского в глухую деревню с условием «никакой работы». Но уже в первый день к Леониду Семеновичу прибегает местная девочка с просьбой найти пропавшую собаку. Следствие, похоже, снова ведет Каневский, ну а мы ждем премьеру.
3: Какая отличная история,
2: да.
3: Действительно ждем.
1: Синематека. На Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Больше культуры в программу «Ваше лето». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.

0: года.
1: Мебельный центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
2: 29! Количество подарков, срок комиссии, пройти. Получение на сайте formatmebel.com.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «Да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
3: Радио 7 представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
4: Радио 7.

0: Роберт Майлз и Мария Нейлер на радио 7 на Семи холмах перед самым подведением итогов этого утра.
1: Утро на Семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Доброе утро, Дима и Света. Доброе утро, чат. Это Тульян. Сообщение «Наше лето продолжается». Вот дальше мы будем просто все завидовать, да? Говорит, что с сегодняшнего дня официально в отпуске, собираемся за город в дом отдыха. Можно человека удалить из чата на пару недель?
0: В понедельник утром она пишет такое. Так, давайте Ирину Ефимову поздравим всей страной. Ну, у нас как бы тема сегодня такая, что я не сделал или не сделала этим летом. А вот что она сделала... Родила сына 31 июля, пишет единственнец наш. И слово-то новое. Ну, первенец, единственнец. Ну, будем надеяться, это только, ну, опять же, первенец. Будет вторенец тогда, третенец, четверенец. Как любит Владимир Пахомов, когда новые слова образуются в русском языке. В общем, Ирина, мы вас поздравляем всей страной. Но
3: да,
0: это не победный комментарий.
3: Пока
0: но
3: нет,
0: в любом случае, мы за вас очень рады. И здорово, пусть ребенок будет здоров.
3: По поводу новых слов, я не могу глазами сейчас найти сообщение. Но еще рано-рано утром, там в 7.15, где-то в 7.30. Кто-то из наших слушателей писал, что планировал все лето горизонталиться. Глагол какой интересный, да? Хотел горизонталиться, но что-то пошло не так, не вышло. Горизонталиться, причем он планировал перед телевизором.
0: В одиночку?
3: Не знаю. А там, ну, как бы, ну, а как?
0: Ну,
3: параллелиться.
0: Потому что есть такое, ну, выражение, мол, танго – это вертикальная любовь. Ну да. А тут горизонталиться. Слушайте, может, перейдем к победному?
3: Все представили.
0: Стоп.
3: Работаем.
0: Спокойно, сконцентрируемся. Да. Давайте к победному комментарию.

0: Тарю перейдем.
1: Ну, давай.
2: Давайте, вот прям сразу. Опять же, кто мы такие, чтобы спорить с этим? Залайканный комментарий в 9.40 прилетел. Алина написала: «Я не успела заметить само лето». А знаете, из-за чего? Из-за того, что в начале лета она встретила в июне с мужчину, познакомилась
1: его,
2: с ним.
1: Да, его!
2: Да, его, вот это с большой буквы, его. Угу. И лето пролетело совершенно незаметно для нее, потому что в августе вот эти чудесные люди взяли и сыграли свадьбу. Все.
1: Браво!
2: Теперь.
1: И на свадьбу в подарок вам от нас, Димы, от Радио 7, дарим вам полотенце.
2: Из-за вас всей стране горько. Вот вам полотенце. И чтобы муж ваш красивый говорил: это для лица. Да. В общем, поздравляем, действительно, Алин, это здорово. Мужу наш отдельный большой привет. Вы смелые люди. Если вот было сообщение о том, что ребенок родился, ну, это, знаете, взял, и ну, когда ты забеременел, деваться некуда, обратного пути нет. А здесь можно было и передумать, и вообще такое скоротечное движение. В июне познакомились, в августе сыграли. Ну, года здесь, правда, не уточнены, ну ладно, тем не менее. Поздравляем еще раз вас. Это здорово, приз тоже ваш. Первый приз нового сезона, вдвойне приятно. Друзья, завтра будут еще призы, наши новые игры. И мы напомним вам саундтрек, мой саундтрек. С открытием вас поздравляем. Так вот, мой саундтрек уже в эфире, и мы собираем ваши игры на сайте Радио 7. Ваши истории.
1: История,
2: на
1: история,
2: сайте radio7.ru.
1: Да.
2: Так хочется снова сыграть в 7 класс, просто в голове отложилось. Radio7.ru. Кликайте на конверт, заполняйте форму, оставляйте историю. Обязательно, опять же, укажите номер телефона. Вдруг у нас возникнут вопросы, нам захочется поговорить с этим счастливым человеком. И тогда мы позвоним вам. Приз, опять же, отличный, потрясающий компактный фотопринтер.
1: Так, ну что, будем прощаться?
2: Да, пора.
1: Пора. Ну что, целый год в предстоящем будем вместе с вами. Уж не обессудьте. Вроде старт был неплох. Легко, игристо,
2: уж
1: весело.
2: Извините, как получилось.
1: Простите.
2: Тем не менее, есть вещи, которые не меняются, и это здорово. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И Олег Машков проведет с вами последний вечер лета. Встречайте его в 17.00. Ну, а мы прощаемся до завтра в 7 утра на этом же месте «Утро на семи холмах». Пока.
1: Пока.

0: назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Всем доброе утро. Синоптики сообщили, что в плане погоды последний день лета и первый день осени в столичном регионе как будто местами поменяются. Сегодня будет от силы плюс 22, а завтра уже до 26 тепла. Осадков пока не ожидается, но со среды погода начнет портиться. Будет и похолодание, и дожди.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. В стране сократили сроки обновления данных о застрахованных россиянах в государственной информсистеме ОМС. Было до сих пор 10 рабочих дней на это, теперь всего один. Изменения также коснулись, сообщается, корректировки записей в едином реестре застрахованных граждан. Теперь эти изменения должны также обновляться в течение 1 рабочего дня. Плюс данные об оказанной по госпрограмме медпомощи теперь передаются в Федеральный фонд ОМС не только федеральными, как было до сих пор, но и региональными медицинскими организациями, если их информсистемы уже в систему ОМС интегрированы. Вообще, как сообщили в Минздраве, вот эти все новации на практике позволят быстрее обрабатывать информацию о всех застрахованных, ну и тем самым повысить доступность и качество помощи по медицинским полисам. С этой недели на АЗС в России начнет появляться бензин пониженного эко-класса. Водители сразу ориентируют, что везут его не во все регионы, а только туда, где самый серьезный перебой с поставками. Примерно декаду назад, как по времени, напомню, на бирже в Петербурге официально началась оптовая торговля топливом Евро-4, Евро-3, Евро-2. В нашей классификации это, соответственно, К4, К3 и К2. Вот эти обозначения на заправках и появятся. Основные различия видов топлива по экологии в содержании серы. И АЗС, топливо пониженного класса, должны теперь обязательно маркировать. Потому что такой бензин может привести к неисправностям в современных авто. Но, скорее всего, как считают автоэксперты, бензин 2, 3, 4 эко-класса больше всего пойдет по регионам для спецтехники. От сельскохозяйственной до дорожной карьерной. На Урале на этой неделе закончат сборку первого поезда для высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, это город-спутник Екатеринбурга, вообще завершают сварку 16 вагонов. Из них сформируют 2 первых состава. Ну и сейчас монтируют первые 8 вагонов. Бригада выполняет в том числе работы по тепло-шумоизоляции, прокладывают в корпусах будущих вагонов кабели, настилают полы, устанавливают облицовку, боковые окна, двери и далее по списку. В Минтрансе, напомню, также объявили уже, что завершено строительство полигона, где начнут испытания путей будущей высокоскоростной ЖД-трассы. Сначала это сделают с помощью сапсанов, а через несколько месяцев, ближе к Новому году, уже с участием первых 2 новейших составов. Ну и с майских праздников, если со всеми в перспективе, в 2028-м путь между Москвой и Петербургом по железной дороге будет 2 часа 15 минут, а не 4 часа. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Радио 7. На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В музейном центре Масловка работает выставка «Полеты над временем». Проект посвящен династии художников Штернбергов. Они были одними из основоположников советского модернизма. Здесь собрали больше 200 работ нескольких поколений этой семьи во всем жанровом диапазоне. От исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей, натюрмортов, а также книжные иллюстрации, в которых часто узнаются герои выставочной пьесы. Сама экспозиция

0: Устроена как визуальная пьеса. Залы превращены в мастерские, спальни, крыши и городские пространства, где переплетаются личные истории, память и искусство разных эпох за последние 100 лет. Галерея Make Me Happy приглашает на выставку «Неуловимое настроение». Проект паблик-арт художницы Марины Звягинцевой исследует эмоции, которые сложно описать словами, но легко почувствовать. Экспозиция начинается с уличного арт-объекта «Вдохновение» на Малой Никитской улице, а затем продолжается в пространстве галереи. В основе большинства работ авторская техника художницы «Биотипия», когда краска наносится на движущуюся воду, а затем переносится на холст. Среди главных экспонатов – инсталляции «Душ эмоций» и «Скрытые эмоции», которые проявляются всего на 15 секунд после прикосновения зрителя.
1: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 22-24 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами по области гроза. Ночью 11-13 градусов, днем плюс 24, плюс 26.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября.

0: 49 49 80 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
2: Да что
3: Сбербанк? Что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 22-24 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами по области гроза, ночью 11-13 градусов, днем плюс 24, плюс 26.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом»

причине глава Минтранса не стал называть конкретных сроков запуска беспилотных автобусов в России. Столичный Дептранс назвал самые необычные вещи, забытые в московском метро пассажирами. В список вошли электронная мухобойка, сумка с рогами оленя, фигурки народных промыслов и набор цветных линз. В течение трехлетних месяцев в метрополитене оставили больше 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты свыше 2500, а большинство находок было сделано на Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Более 40% заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Каждый третий букет стоит дороже 5 тысяч рублей, около четверти от 1,5 до 3 тысяч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свежие исследования. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы, их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели дают предпочтение монобукетам 75% заказов, а в каждом четвертом случае на День знаний покупают сборные композиции. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, от Профсоюзной до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта, от Рязанского проспекта до Носовихинского.

0: почти как побывать на другой планете.
1: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
0: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru

0: Центр, формат Мытища, Олимпийский проспект.
1: 29!
2: Промотив организации правил, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmail.com.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами по области гроза, ночью плюс 11, плюс 13, а днем 24-26 градусов.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Глава Минпросвещения заявил о готовности системы образования России к началу нового учебного года. Сергей Кравцов сообщил, что уже завтра, 1 сентября, за парты по всей стране сядут 17 миллионов 600 тысяч школьников. Из них 1,5 миллиона – это первоклассники. Ранее министр просвещения рассказал, что 1 сентября в 3300 колледжах и техникумах страны, с учетом региональных и федеральных образовательных учреждений, за парты сядут 4 миллиона студентов. Более трети россиян стали чаще отказываться от поездок на автомобиле. Главная причина этого – проблемы с топливом. Так, 15% опрошенных сократили пробег на 10-20%, еще 11% практически наполовину, а каждый десятый стал ездить совсем редко. Это показало исследование агентства «Автостат». В то же время ситуация на АЗС никак не повлияла на образ жизни каждого седьмого респондента. Они либо владеют электрокаром или гибридом, либо вовсе не имеют личного авто. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на наступившей неделе. В День знаний воздух может прогреться до плюс 26 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 22-24. Завтра, 1 сентября, переменная облачность, кратковременный дождь, по области местами гроза и до 26 градусов. В среду плюс 19-21, в четверг и пятницу около плюс 20, а в выходные станет чуть прохладнее. Прогнозируется облачная погода, временами дожди, ночью 10-15 градусов тепла, а днем плюс 15-плюс 20. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, от Шмитовского проезда до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Ленинского проспекта. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Ясенева до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД тормозят от Библиотечного проезда до Волоколамки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите

0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Школьникам большой привет, теплый причем, родителям тем более, машем букетами преподавателям и поздравляем с наступающим 1 сентября, друзья. И вот о чем мы поговорим завтра.
2: Ну, конечно, мы не пройдем мимо такого общего праздника и будем вспоминать наш с вами первый раз в первый класс. Воспоминания о первой линейке.
1: Ну и, конечно, как всегда, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще гости с 10 до 11 утра в нашей студии. Режиссер-постановщик фестиваля «Культурный город» Мария Бабкина и певец, композитор и продюсер Леонид Аврудский.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами по области гроза, ночью плюс 11, плюс 13, а днем 24-26 градусов.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минпросвещение не планирует менять действующий срок обучения в российских школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в России сохраняется 11-летняя модель школьного образования, предусмотренная федеральным законодательством. Она соответствует всем потребностям современных детей, подчеркнул министр. Кравцов рассказал также о введении единых федеральных образовательных программ. Благодаря этому качественное образование доступно школьникам вне зависимости от региона. Работодатели стали вдвое чаще искать вахтовых сотрудников в сфере искусства и развлечений. Речь идет о работе на фестивалях, культурных мероприятиях и курортах. Лидерами стали Краснодарский край, Ростовская область и Подмосковье. По итогам лета средние зарплатные предложения для таких специалистов составили 105 тысяч рублей. Также отмечен рост спроса на 34% на вахтовые вакансии в гостиничном бизнесе и туризме. В этих отраслях соискателям предлагали в среднем 99 тысяч рублей. 4 600 000 рублей перевел российский школьник своим родителям. Это самый крупный перевод от ребенка в этом году, сообщает РБК. Наибольшая сумма, переведенная в обратном направлении, чуть больше 2 000 000 рублей с пометкой «на карманные расходы». Также отмечаются различия в поведении мам и пап. Мамы переводят деньги детям в 2 раза чаще, в среднем на 40% больше. Папы при этом сначала больше переводят девочкам, но когда дети взрослеют, начинают больше поддерживать сыновей. В мае родители традиционно поощряют детей за успехи в учебе, а в августе тратят деньги на школьные нужды. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского и от Липецкой улицы до въезда в Бутово. На внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта, от Рязанки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от проспекта Андропова до Ленинского проспекта. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Комсомольского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас снег, солнце засядет. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Sodis.ru.
0: Радио 7 представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочей и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам синоптиков, очень даже неплохо осень начнется. Завтра в столице по прогнозам до 26 выше 0 ожидается. При этом переменно облачное небо, все пройдет без осадков. И ветер собирается дуть со скоростью не более 3 метров.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 5 вечера и 1 минута. Слушайте, ну я даже не могу. Я стоя объявлю. Диана Макеева в студии. Диана, привет.
8: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россиянам напомнили, какие важные изменения ожидаются в стране с 1 сентября. Для тех, кто работает сверхурочно, допустимый лимит увеличили вдвое, вместо 120 часов в год до 240. Эксперты поясняют, это возможность заработать и получить ставку выше, чем она была раньше. Уточняется, что прежний лимит сохранили для работников государственных и муниципальных учреждений, тем, кому положен неполный график. Беременные, родители или опекуны детей до 14 лет заявление обязаны рассматривать быстрее. Теперь на это дается 5 рабочих дней. С 1 сентября свидетельство о регистрации транспортного средства и ПТС можно предъявлять в цифровой копии через приложение госуслуги. Также ГИБДД начнет блокировать некоторых операторов пунктов техосмотров. Мера коснется тех, кто выдает диагностические карты без проверки автомобиля. Это необходимо для того, чтобы урегулировать теневой рынок. Более 1 миллиона многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки. Полностью погасить кредит смогли больше 117 тысяч семей, сообщает Минфин. Речь идет о выплате в размере до 450 тысяч рублей. Чаще всего за ней обращались многодетные из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы. Получить выплату на погашение ипотеки сегодня могут семьи, в которых с 1 января 2019 года появился 3-й ребенок или последующие дети, при условии, что кредитный договор подписан до 1 июля 2031 года. Средний чек на букет ко Дню знаний в этом году составляет 4800 рублей. При этом 41% заказов приходится на композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Еще треть покупателей выбирают букеты дороже 5 тысяч, а около четверти укладываются в 1500-3500 рублей. По данным аналитиков, 90% заказов – это розы. На втором месте – хризантемы, на третьем – пионы. При этом 75% покупателей предпочитают монобукеты, и только четверть заказывают сборные композиции. Ранее сообщалось, что сборы школьников к началу учебного года в среднем стоят около 50 тысяч рублей. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Ждем тебя в начале следующего часа.
9: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, вот и лето прошло, да. Но мы-то с вами остаемся, это правда. Так что давайте не будем заламывать руки и с какими-то печальными лицами провожать последний день лета. Лучше скажем ему спасибо и с улыбкой пойдем дальше. Ну а стимулировать эту улыбку продолжим лучшей музыкой на все времена, как привыкли. А если вдруг и этого кому-то маловато будет, то, пожалуйста, во второй половине часа в рубрике «Книжечка» полка всех любителей пошелестеть страницами порадуем обзором исключительно достойных нашего

Крис Дебург на радио 7, The Lady in Red. И знаете, друзья мои, вот судя по новостям, этой осенью барышень в красных нарядах мы увидим не так-то уж и много. Ну, потому что этот цвет не вошел, видите ли, в модные тренды сезона осень-зима 26-27. Тут вот институт цвета Пантон объявил оттенки грядущей осени. Красных там не наблюдаю, зато в моде будут цвета с такими названиями, как зеленая зависть, зеленый, опять-таки, Нептун, синий с названием «Все на борт». Далее идут жженая олива, акация, фестивальная фукция и приглушенная глина, ни единого красного. Да, и знаете что, вот весь этот ваш Пантон, он же не зря институтом называется. Множество, скажем так, кафедр в нем имеется. Например, огромный отдел социологов, которые собирают настроение граждан, и подразделение психологов, которые потом всем нашим с вами чаяниям подбирают соответствующие по семантике цвета. И вот, судя по набору на грядущую осень, главная идея, которую транслируют эти оттенки, поиск баланса между стремлением к безопасности и комфорту, а также потребность в обновлении, выразительности и энергии. Вот, собственно, буду держать кулаки за то, чтобы все перечисленное в вашей жизни этой осенью обязательно случилось. Ну а пока же случится лучшая музыка на все времена. И далее в эфире Соник, а прямо сейчас Зайн и Сия на радио 7. Добрый вечер!

Джексон Ник на радио 7. It feels so good. Или, если по-нашему, то как же хорошо. Получается так, да. Ну и знаете, чтобы ваш эмоциональный фон от надвигающейся осени не пострадал, и на душе действительно было как минимум неплохо, незамедлительно приступайте к светотерапии, да. Вот ученые мужи уже сколько исследований проводили, и все в результате дружно утверждают, что осенняя хандра начинается именно с нехватки солнечного света. Вот уверен, наверняка все уже заметили, насколько сократился день. Правда же? Вот ровно 2 месяца назад он был длиннее на 3,5 часа на минуточку. А то ли еще будет? Ну да, это правда. Поэтому умы от науки настоятельно рекомендуют зажигать дома побольше света. Вот прям пусть счетчик электричества мотает как сумасшедший. Ведь это все равно выйдет заметно выгоднее, нежели потом, не дай бог, какие-то антидепрессанты и прочие пилюльки покупать. Так что, друзья мои, решено. Больше света, больше позитива, ну и, конечно же, больше музыки Радио 7. Уверен, при таких раскладах грядущая осень будет очень даже ничего. Ну а тем временем в столице уже 17:22, и через пару минут послушаем Opus. На пока же Джейсон Мраз на 7 холмах. Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАДа 99-го километра до шоссе энтузиастов, на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Хорошевского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе, на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Ленинского проспекта до Большой Тульской улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5» с 6 августа. 18+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
14: Не играйте в домино, отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды, подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню, загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
7: Радио 7.
15: На семи холмах.
7: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, уже завтра 1 сентября, день знаний, вот это вот все. А значит, время пробовать новое, узнавать неизведанное и не бояться ошибаться. Ну и давайте сегодня обсудим книги, которые превращают факты в увлекательные истории. Книги, посвященные открытиям и всему новому. Ну и напомню, что эти образчики литературы, равно как и многие другие, вы найдете на Московской международной книжной ярмарке с 2 по 6 сентября. Итак, «Книга знаний. Полная история цивилизации». Это фундаментальное издание, которое представляет путь человечества как единое увлекательное повествование. Более 1000 уникальных иллюстраций оживляют ключевые моменты от изобретения колеса до цифровой эры. Интересные факты и глубокий анализ помогают понять, как любое достижение, от приручения огня до редактирования генов, привело нас в сегодняшний день. Мне кажется, отличный выбор для тех, кто хочет увидеть мир и свое в нем место в совершенно новом свете. Далее Айван Рис Морус «Капсула времени. Как открытия 19 века преобразовали мир». Это исследование того, как позапрошлый век стал колыбелью нашего будущего. Собственно, за каждым открытием 19 века стояла личность и дисциплинированный ум ученого. И автор показывает, как же изобретения той эпохи привели человечество к полету на Луну, да и вообще изменили наш мир до неузнаваемости. И напоследок, «Люди Земли». Истории тех, кто изменил мир сельского хозяйства. Эта книга создана издательским домом «Аргументы и факты» вместе с редакцией ОГИС. Это сборник очерков о выдающихся деятелях сельского хозяйства. Агрономах, селекционерах, хлеборобах. Издание рассказывает об их профессиональном пути, каждодневном труде и результатах, которых они добились в непростых условиях. Через личные истории и человеческие судьбы книга показывает, как же развивалась отрасль от первых открытий 18 века до советских наработок. И давайте, наверное, на сегодня закроем.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: А вот, кстати, слепящие огни большого города, о которых только что на радио 7 пел The Weeknd, включатся совсем уже скоро. Вот, судя по графику, это мероприятие сегодня на 19.39 запланировано. В Москве так уж точно. Ну а пока же в столице 17.49, и на ближайшее время запланирован массовый исход офисных сотрудников со своих рабочих мест. Пора бы, знаете, пора, да. Ну а на ход ноги мы изволим слушать шведскую певицу по имени Петра Линнея Паула Марклунд, она же September, а прямо сейчас Тони Брэкстон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Да ш**, пизда.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Еда из самоката готова.

0: К вашей жизни. А мы готовы привести комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
3: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу. Встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
2: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
3: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, осень начинается лучше, чем даже лето. Завтра синоптики обещают плюс 26 в столице. При этом переменно облачное небо, осадков не предвидится, да и ветра почти не будет. Не более 3 метров в секунду по прогнозам.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 6 вечера. Если бы все новости были так же хороши, как Диана Макеева. Но пока Диану послушаем. Привет, Диана, что в мире происходит?
6: Спасибо, Олег. Привет. Всем добрый вечер. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с размещенным внутри символом рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Использовать можно только этот оттенок, любые другие цвета запрещены. Знак рубля размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы R находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью. Широкое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября и будет проходить поэтапно. Россияне смогут пользоваться цифровым рублем наряду с наличными и безналичными средствами оплаты. Важно понимать, что цифровой рубль не криптовалюта, его выпуск и функционирование контролирует Центробанк. Россиян не будут штрафовать или наказывать за использование VPN, заявил депутат Андрей Свинцов. При этом сами сервисы продолжат блокировать для защиты граждан. По словам депутата, власти рассчитывают на эволюционный метод. Компании доработают российские платформы, и жители страны сами перейдут на отечественные аналоги в течение полугода-года. Подготовка к началу нового учебного года завершилась штатно по всей России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что к 1 сентября в регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Образовательные учреждения появились, например, в Краснодарском крае, Нижегородской, Тамбовской областях, Дагестане и Хакасии. Завтра в школы отправятся 17,5 миллионов школьников. Впервые в этом году за парты сядут 1,5 миллиона детей. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее уточнял, что в новом учебном году ребята будут учиться по новым программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. В тройке лидеров также Алтай и Байкал. Эти регионы набрали высшие баллы по уровню инфраструктуры, соотношению цен и качества услуг, приветливости местных жителей к туристам, чистоте общественных мест. Согласно данным исследования, в перечне оказались Калининградская и Нижегородская области, Дагестан, Карелия, Ставропольский край и города Золотого кольца. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: На семи холмах. Олег Машков.
1: Итак, в Москве 6 пополудни. Ну и, пожалуй, можно смело подвести черту под последним рабочим днем этого лета. Да, больше таковых летом не планируется. Звучит очень даже неплохо, как по мне. Ну а в планах на наступивший час имеется игра «Третий лишний», которая всячески подразумевает вручение подарка. Так что обязательно дождитесь. Может, именно вам сегодня повезет. Буквально пару песен и приступим. Далее, во второй половине часа, намечается виртуальная прогулка по столице, которую совершим в компании Филиппа Смирнова. Ну и, конечно же, без любимых песен никто не останется. Например, совсем уже скоро в эфире появится

о потере самоконтроля только что Тедди Свим спел на Радио 7. Но, знаете, вот человек же, он на то и человек, чтобы уметь свои эмоции обуздать и контроль над собой любимым рано или поздно восстановить. Так что, если вдруг вы чувствуете, что закипаете, ну, не знаю, попробуйте умыться холодной водой. Говорят, очень даже остужает. Ну, а потом, конечно, было бы неплохо свой светлый лик вытереть фирменным полотенцем от Радио 7. Вот, собственно, его и подарю сегодня победителю игры «Третий лишний». Причем, позвольте напомнить, география никакой роли не играет в данном случае. Мы подарок заботливо упакуем и в любую точку России отправим победителю, где бы вы ни находились. Так что осталась самая малость. Жду вашей заявки на участие в игре. За таковую сойдет любое сообщение, которое вы отправите через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось 7-м, и в этом случае играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня мы играем с Магнитогорском. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 105.2. Ну и претендовать на победу будет инженер по имени Ирина. Ирина прямо сейчас сидит у себя на комбинате, работает. Добрый вечер, Ирина.
2: Добрый вечер.
1: А вот смотрите, как так, насколько я понимаю, в Магнитогорске уже 9 час. Вы не заработались ли там? Простите меня.
2: Нет. Закрытие месяца, как
1: обычно. Ой-ой-ой. Но все равно, как мы с вами вне эфира договорились, если у вас случается победа, вы отправляетесь ее праздновать домой. Да?

0: Обязательно, да, обязательно.
1: А вот смотрите, Ирина, получается, сегодня немножечко, наверное, имеете отношение к празднику, который на календаре есть. Вы же работаете, простите меня, вот как лошадь практически, до 9 часов, до 10, а иногда и дольше, наверное, бывает, да?
0: Ну да, да.
1: Ну вот, а сегодня день лошади на календаре. Так что получается, да, можно отметить. Скажите, пожалуйста, какое из трех слов, которые сейчас назову, не является породой лошади? Что лишнее? Аппалуза, бон виван или делибос? Что из этого не лошадь? Ирина. Аппалуза, бон виван, делибос. Что выбираете?
0: Ну? Название, конечно, такие интересные.
1: А вот лошадиные фамилии прям-таки, да. Ну, давайте еще разок повторяю. Вы выбираете, на этом, надеюсь, все счастливые расходимся. Аппалуза, ага, бон виван или делибос? Что лишнее?
0: Бон виван. Вот,
1: о, да вы знали!
0: Какой нет породы.
1: Вы знали! Правильно, потому что бон виван этим словом называют человека. Человека, который живет в свое собственное удовольствие. Беспечно, любит развлечения, кутежи. В общем, все, что вам предстоит прямо сейчас. Поздравляю, вы получаете фирменное полотенце от Радио 7. Счастливы? Да?
0: Да, очень. Тем более, домой побегу.
1: Вот. И уже, наверное, вы вещички собираете, да, с работы всячески отправляетесь.
0: Да, да, да, да.
1: Все, Ирина, не смею задерживать. Поздравляю, прекрасного вам вечера. Ну и с вашего позволения к музыке тогда вернемся. Через несколько минут изволим слушать Whitesnake. А прямо сейчас Джерри Халев. Гвен Стефани на Радио 7. Меня не обманешь, я это все вижу, да.
2: Вечер на

0: Ева.
1: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Автомобильный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
1: 29! Правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте «Форматмими.ком».
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он мне изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Мама, тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Радио.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1942 году в Пенсильвании в семье джазового музыканта и певицы с индейскими корнями родился Уильям Мартин Смит. Много лет спустя его будут сравнивать с Джоном Ле Карре. Писатель Мартин Круз Смит, а это творческий псевдоним Уильяма, прославился как мастер политического детектива. Вы спросите, при чем тут Москва? Отвечу. Всемирная слава пришла к Мартину Крузу Смиту после романа «Парк Горького», который принес писателю премию «Золотой кинжал» от Ассоциации криминальных писателей. Примечательно, что в Советском Союзе писатель провел всего 2 недели как турист и не говорил по-русски, но скрупулезно собирал сведения через эмигрантов и архивные материалы. Поэтому атмосфера позднесоветской Москвы в книге получилась очень убедительной. Не буду спойлерить, но просто расскажу завязку. В парке Горького в Москве находят 3 изуродованных трупа. Лица жертв срезаны, кончики пальцев удалены, чтобы невозможно было опознать. Расследование поручают Аркадию Ренко. По ходу дела выясняется, что в преступлении замешаны иностранцы и крупные финансовые махинации, а высокопоставленные чиновники пытаются помешать раскрытию. В центре интриги – контрабанда элитным русским соболем. В романе есть разные локации. Павелецкий вокзал и Таганка, Петровка. Ну а куда же без штаб-квартиры русской милиции? Там огромная карта Москвы в кабинете на 3-м этаже, куда Аркадий приходит, поднявшись с подземной парковки на лифте. На подземном паркинге Мура он оставил свои «Жигули». Магазин «Мелодия» на проспекте Калинина. Есть и шоссе энтузиастов, и Лубянка, и даже Шатура. А офис московской прокуратуры на Новокузнецкой улице заслуживает особенного упоминания. Смит описывает его довольно колоритно. Офис разделен пополам. Одна часть желтая, двухэтажная, другая серая, трехэтажная. Кабинеты следователей, работающих в желтой половине, выходят окнами на небольшой печальный парк во дворе. Там есть цветочная клумба и пустые цветочные урны на поворотных основаниях. Место, где вызванные на допрос люди могли сидеть в ожидании и чувствовать себя подавленными. Особняк действительно сохранился. С 2015 года основные службы переехали на станцию метро Пролетарская, а дом по адресу Новокузнецкая улица 27/6 отреставрировали. Здание стоит на этом месте с 1803 года. После пожара 1812 года его отремонтировали. А в 1896 году владельцем особняка стал Константин Петрович Бахрушин. И для реконструкции он пригласил архитектора Карла Карловича Гиппиуса, того самого, что сделал дом пагоду на Мясницкой. Дом получился в стиле эклектика. Ярко-голубые стены, богатая белая лепнина, балкон с декоративными вазонами, лепной фронтон с монограммой Бахрушина над балконом. Константин Петрович был совладельцем товарищества Кожевиной и суконной мануфактуры Алексея Бахрушина и сыновей и сада-аквариум. Прожил до 1938 года, правда, уже не в этом доме. А бывал ли тут в кабинетах после национализации особняка, неизвестно. Москва еще не раз станет ареной для расследований Аркадия Ренко. И в романе «Полярная звезда», и в «Красной площади», и в «Трех вокзалах». Кто-то упрекнет Смита в развесистой клюкве. А я вот считаю, что тексты эти очень даже читабельны и интересны. Тем более, что он улавливает порой состояние. Узкий проход между домами, река как граница, парк как место преступления и отдых.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
1: Все.
2: В Саперави-кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави-кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
3: Что такое раннее бронирование?
4: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
3: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
4: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
3: Приключения в Африке и Южной Америке.
4: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
3: И никакой суеты в канун праздников.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su.

0: «Ну, чего же ты от меня еще хочешь?» Да, вот в переводе на русский так звучит крик души, который только что Адам Ламберт на «Радио 7» исполнил. И надеюсь, друзья мои, что к вам никто со своими хотелками сейчас не пристает. И есть возможность уже и какие-то свои желания в жизнь воплотить. Ну, дай бог, чтобы так оно и случилось. Ну, а я же продолжу удовлетворять ваши потребности в лучшей музыке на все времена. И совсем скоро послушаем Софию Элис Бэкстер. А прямо сейчас «Нэна Черри» на «Радио 7». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. В этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптер» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей.

0: учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
2: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Да что нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 102.7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если верить синоптикам, то очень даже неплохо эта ваша осень начнется. Да, завтра до 26 выше 0 обещают. При этом небо будет переменно облачным, а вот осадков и вовсе не должно случиться. И ветер не более 3 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 7 вечера и 1 минута. А вот и наша горлица от мира новостей Диана Макеева. Диана, привет.
7: Привет, Олег, всем добрый вечер. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба усилят контроль за ценами на независимых автозаправках. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Он провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсудили актуальные данные о производстве топлива и его запасах в регионах. Новак подчеркнул, объемы должны распределяться равномерно и важно оперативно принимать меры с учетом потребностей внутреннего рынка. Вице-премьер призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. С 1 сентября этого года вступает в силу механизм самозапрета россиян на участие в азартных играх. Подать заявление на оформление добровольного отказа от игр можно через МФЦ или госуслуги. Об этом напомнили в Минфине. Информация о включении гражданина в такой перечень будет учитываться организаторами игр. В казино, букмекерских конторах и тотализаторах появятся QR-коды, которые позволят быстро получить сведения о механизме самоограничения. Отмечается, что минимальный срок самозапрета составляет 12 месяцев. Отменить его досрочно по собственному желанию невозможно. Ученики 5-6 классов столицы будут изучать искусственный интеллект в рамках спецкурса. Об этом сегодня сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Изучать новый предмет будут более 200 тысяч школьников. Для города важно, чтобы дети не просто усваивали материал с помощью искусственного интеллекта, но и сами учились работать с информацией, мыслить критически. Флористы Петербурга в преддверии Дня знаний назвали гладиолусы главным цветком школьных линеек. Именно эти цветы чаще всего разбирают в последние дни августа, несмотря на заметный рост цен. Если пару недель назад один гладиолус стоил 300-350 рублей, то перед праздником цена подскочила до 500. Продавцы связывают это с ростом закупочных цен у поставщиков. Популярность гладиолусов объясняется многолетней привычкой, высокий стебель, яркие бутоны и ассоциация с началом учебного года. Конкуренцию гладиолусов пытаются составить хризантемы, они стабильны по цене и дольше стоят в вазе, отмечают специалисты. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: А наш красивый цветок от мира новостей Диану ждем в следующем часе.
8: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Итак, 19.04 в столице. Провожаем понедельник, друзья мои. А вместе с ним и лето. Да, от него еще 4 часа и 56 минут осталось. Так что не знаю, как вы, а вот ваш покорный слуга собирается каждую минутку впитывать с особым

удовольствием. Так что присоединяйтесь. Мне кажется, план совсем не из худших, это правда. Ну, а соответствующий фон для этого мероприятия нам далее обеспечит сил, а прямо сейчас Нелли Фуртадо, которую и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Дуа Липа на Радио 7. Love Again. Песня о том, что полюбить снова вполне возможно. Да. Вот, собственно, этим завтра и займутся миллионы юных граждан по всей стране, которым хочешь не хочешь, а придется заново учиться любить свою школу. Ну, а куда же деваться? Чего вы хотели? Правда, вот, знаете, любовь к школе по-разному можно прививать. Например, смотрю, вот в североамериканском Детройте теперь школьникам будут платить деньги по $100 в неделю, чтобы они не прогуливали уроки. А это, на минуточку, плюс-минус 32 тысячи рублей ежемесячно, если на наши. Но имеется и другой метод, диаметрально противоположный. Например, в Китае набирает популярность детские трудовые лагеря, в которые родители на лето отправляют своих детей. Причем платят за это немалые деньги, около 120 тысяч, если на наши. Ну и, собственно, в этих лагерях школьники копают картошку, рубят дрова, ухаживают за свиньями, ну и выполняют другую ручную работу, а смартфоны у них при этом забирают. И родители считают, что подобные лагеря, они не только учат детей дисциплине и труду, но еще и помогают ценить привычный комфорт и отправляться 1 сентября в школу без нервных тиков, а с криками «Ура! Снова в школу!». Вот мне кажется, на особо капризных человеческих детенышах это должно сработать чертовски эффективно. Ну да ладно, да пока же у нас 31 августа на календаре, в столице 19.17. Всем привет и прекрасного летнего вечера под музыку Радио 7.

Шер и Эрос Рамадзотти. Между прочим, чертовски мудрую песню только что на Радио 7 исполнили. Даже, знаете, не песню, а настоящий мотиватор, который, мне кажется, нужно повторять себе почаще. Ну, а именно, речь здесь шла о том, что, во-первых, жить нужно здесь и сейчас, вот в моменте, не откладывая. И при этом чертовски важно оставаться собой. Ну, потому что именно вы эту жизнь и живете. Не какие-то там окружающие вас люди. Они свою жизнь проживают, не переживайте. Причем, согласитесь, ведь чуть ли не в ежедневном формате мы испытываем огромную палитру эмоций. Причем не все из них к великой скорби положительные, но зато каждая из них наша, да. Собственно, из этих эмоциональных лоскуточков жизнь во многом и состоит. Так что давайте, друзья мои, этим вечером добавим в жизнь чего-то яркого и бескомпромиссно приятного. Вот такого, чтобы потом всю осень можно было вспоминать. Договорились? Ну а, собственно, начнем с музыки Радио 7. А там, глядишь, и остальное обязательно приложится. Добрый вечер.

0: Киева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Носовихинского шоссе, от Молодогвардейской улицы до Строгино, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Мама, тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
7: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
8: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
9: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: 7 сентября скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Не играйте в домино, отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды, подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
16: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.
1: На Семи холмах.
2: 104.7 FM.
17: Вечер на Семи холмах.

0: о человеческой природе только что Майкл Джексон рассуждал в эфире «Радио 7». И вот знаете, ведь несмотря на то, что все мы чертовски разные, мы действительно функционируем по плюс-минус схожим алгоритмам. Ну, серьезно. Вот взять то же самое наступление осени. Казалось бы, всего лишь смена дней. Один день меняет другой, ну, один летний, другой осенний. Чего ж тут такого? Но почему-то у многих и многих случается такое состояние из серии «Нет радости светлее, чем печаль». Ну, наверное, и погрустить тоже иногда надо. Но, опять же, давайте не будем забывать, как говаривал Авиценна в свое время, что все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Поэтому немножечко грусти, немножечко радости. И вот из этого всего мы собираем целого, полноценного человека. Ну, мне кажется так. А тем временем 19:41 в столице и далее на Радио 7. Энрике Иглесиас, Рой Орбисон, The Pretenders и Modern Talking под занавес часа. Так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрым.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если синоптики ничего там в прогнозах не напутали, то завтра можно обойтись без зонтов. Да, осадков не обещают. При этом переменно облачное небо, до 26 выше 0 на термометрах, и ветер не более 3 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 8 вечера и 1 минута. О том, что в мире происходит, нам Диана Макеева рассказывать будет. Привет, Диана.
7: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер озвучил преимущества безвизового режима. Путин подчеркнул, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. Эта мера также способствует деловым и гуманитарным контактам. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу, сказал Путин. На данный момент безвизовый режим на 30 дней действует до конца 2027 года, подчеркнул российский лидер. Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с 1 сентября. Как сообщается, новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия центральной пригородной пассажирской компании. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Номер мобильного телефона с 1 сентября можно будет сохранить при переезде в другой регион. Премьер-министр Михаил Мишустин установил необходимый порядок действий. Абонент сможет перейти на тариф нового региона, в том числе при смене оператора. Достаточно обратиться к оператору с заявлением лично или дистанционно. В Кабмине отметили, что новая мера сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан. Напомню, с декабря 2013-го россияне вправе переносить свой номер в сеть другого оператора, но строго в регионе, где этот номер был подключен. 37% россиян отложат покупку части школьных принадлежностей. В целях экономии ко Дню знаний они планируют приобрести лишь самое необходимое. 52% хотят полностью оплатить подготовку детей к школе из собственных сбережений. Частично воспользоваться кредитной картой намерены лишь 13% родителей. Еще по 2% собираются оформить рассрочку или потребительский кредит для покупки дорогих товаров. Эксперты отмечают, что целесообразно откладывать покупку техники, которая не требуется ребенку с первых учебных дней. Ее можно перенести на конец сентября или октябрь, когда ослабевает ажиотаж. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
3: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Если верить часам, то в столице уже 20:04. И таким образом понедельник, можно сказать, уже практически все. Но, дамы и господа, то, что от него осталось, мне кажется, просто обязано принести нам законную порцию удовольствия. Ну а что, зря мы, что ли, весь день вот эти горы ваши в промышленных масштабах сворачивали, да? Так что предлагаю выдохнуть и расслабиться. Ну а на вдохе будем впитывать ту самую лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире Рэйчел Агата Кин, она же Рэй, затем Брайан Ферри. Ну а прямо сейчас Тен Шарп. Здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Брайан Ферри на Радио 7 пел только что, мол, не переставай танцевать. И под этим самым танцем в контексте произведения подразумевается жизнь. Ну, надеюсь, никто с автором спорить не собирается. Все-таки согласитесь, хотелось бы поплясать подольше и с большим азартом, так сказать. Но вот смотрю сейчас на новости и понимаю, что в этом году имеется один день, когда жизнь на планете, ну, практически замрет. И это 19 ноября, друзья мои, да, потому что именно в этот день планируется официальный выход игры GTA 6. Вот в честь этого фанаты франшизы по всему миру планируют массово брать отплачиваемые отпуска в день выхода игры. Представляете? То есть 19 ноября может возникнуть какой-то производственный коллапс планетарного масштаба. Да. Ну и вот я прям представляю, как сейчас некоторые барышни поморщили свои прекрасные носики. Мол, ай, вот эти ваши игры компьютерные. Но нет, милые дамы, пожалуйста, имейте в виду, что учеными давно уже доказано, что компьютерные игры, ну, если в умеренных количествах, они очень даже полезны. Вот для нас, для мужчин, это оказывается настоящий антистресс. Поэтому, ну, я вас попрошу, пожалуйста, ну, как-то помягче к нашим вот этим забавам и шалостям. Договорились? Вот и славно. Ну, а если уж об антистрессах заговорили, то вернемся к таковым в музыкальной форме. И далее послушаем Aerosmith, а прямо сейчас Леона Льюис на Радио 7. Добрый вечер.

Aerosmith, которых на Радио 7 послушали, утверждают, что любовь — это вам не только радость и приятности всякие, но еще и слезы. Ну, чего уж там. Вот если, положа руку на сердце, действительно, всякое случается в этих ваших отношениях. Иногда и до слез граждане доходят. Это действительно так. Но, знаете, что вот я хочу сказать? Даже не я, а ученые. Если вам хочется поплакать по какой-то причине, делайте это обязательно. Да, потому что если держать слезы в себе, то таким образом вы наносите серьезный удар по своему здоровью. Вот, кстати, одна из причин, по которой женщины живут дольше мужчин, это именно то, что барышни позволяют себе поплакать. Это же как принято в нашей парадигме, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются. И вот только лишь из-за этого минус 7-8 лет жизни относительно барышни. Да, так что, друзья мои, давайте сойдемся на том, что если слезы будут на глаза напрашиваться, ну, наверное, не стоит так уж себя прям откровенно сдерживать. Хотя вот опять же, от себя пожелаю, чтобы слезы в вашей жизни случались только от радости и счастья. Вот это, мне кажется, не худший вариант. Ну а тем временем 2026 в столице, и далее музыкальное счастье нам доставят Мэгги Рейли и Майк Олфилд. А прямо сейчас Марк Энтони на Радио 7. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней

0: стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Новорижского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это «Радио 7» на Семи холмах.
1: Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пиру-Куа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пиру-Куа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября. В октябре летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
1: Радио 7.
4: На Семи холмах.
1: 104,7 FM.

Ребят, прекрасная мысль промелькнула в песне «London Beat», которых на «Радио 7» послушали. А именно, когда погаснут огни, ты встретишь тьму одна или позовешь меня? Вот мне кажется, что все-таки вдвоем оно куда приятнее, сумерничать будет. Но да, опять же, понимаю, не у всех есть возможность этот вечер разделить с близким и любимым человеком по разным причинам, вплоть до отсутствия такового. Ну, всякое случается в жизни. Единственное, что хочу вам, друзья мои, напомнить. Не забывайте, пожалуйста, что всегда есть радио.

Фаррелл Уильямс на радио 7. Happy. На мой скромный взгляд, роскошная песня. Как минимум поется-то в ней о счастье. Да. Ну, точнее, о том, что хочешь быть счастливым, просто будь им. Вот все практически по Козьме Пруткову. Надеюсь, друзья мои, что вы хотите быть счастливыми. Ну, а коли так, ничто этому не помешает. Смею вас уверить. Все будет здорово. Ну и за сим, наверное, все. Уступаю место лучшей музыке на все времена. С вами прощаюсь до завтра. А вот с летом прощаюсь на 9 месяцев. Равно как и каждый из нас. Да. Поэтому, друзья мои, шагаем в осень. Тем более,

Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: 7. О погоде.
1: А синоптики-то, смотрю, не худшую из возможных погод на завтра обещают. Это правда. Судите сами, до 26 выше 0 на термометрах, переменно облачное небо и без осадков, а ветер при этом обещается дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Школьникам большой привет, теплый, причем родителям тем более, машем букетами преподавателям и поздравляем с наступающим 1 сентября, друзья. И вот о чем мы поговорим завтра.
2: Ну, конечно, мы не пройдем мимо такого общего праздника и будем вспоминать наш с вами первый раз в первый класс. Воспоминания о первой линейке.
1: Ну и, конечно, как всегда, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще гости с 10 до 11 утра в нашей студии. Режиссер-постановщик фестиваля «Культурный город» Мария Бабкина и певец, композитор и продюсер Леонид Аврудский.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Судя по прогнозам синоптиков, небо в Москве завтра будет переменно облачным. Осадков при этом не ожидается. На термометрах мы в какой-то момент плюс 26 увидим, а ветер будет дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Школьникам большой привет, теплый причем, родителям тем более, машем букетами преподавателям и поздравляем с наступающим 1 сентября, друзья. И вот о чем мы поговорим завтра.
2: Ну, конечно, мы не пройдем мимо такого общего праздника и будем вспоминать наш с вами первый раз в первый класс. Воспоминания о первой линейке.
1: Ну и, конечно, как всегда, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще гости с 10 до 11 утра в нашей студии. Режиссер-постановщик фестиваля «Культурный город» Мария Бабкина и певец, композитор и продюсер Леонид Аврудский.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». В Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи информационной.
1: «Быть Богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи. Далее целый час только музыка на «Радио 7».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 2 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория